0: Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Лови шок. Радиошок.

Пастушок, зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Нове музика. Там шок. Там шок.

Радио. Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.

0: Шоке. Radioshock.ru.
1: На своем старом велике аист я еду туда.

0: Живі в ритмі радіо.
1: Этот грустный человек в гости.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай шок, радиошок.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

0: Включи радио. Лови шок. Радиошок.
1: Прямой эфир на Радиошок. Радиошок и Александр Семенов представляют.
2: Я модный обозреватель, кутюрный дизайнер, модельер.
1: Оксана Венкина.
2: Очень хочу поговорить о моде.
1: Модный портал.
3: Да, будем рассказывать о моде.
1: В прямом эфире.
2: Приветствую вас, мои дорогие радиослушатели. С вами фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Вместе мы радиошок и мода. Волнительное сочетание для тех, кто хочет быть в тренде. И с вами радиопередача «Модный портал», открывающий тайны мира моды. Сегодня в программе вы услышите рубрику «История моды». Дизайнер Зухар Мурат. Рубрику «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Евангелина Павлова, модель, исполнительный продюсер женского познавательного канала «Она». И подведя итоги передачи, вы узнаете, когда и где следующие модные показы Санкт-Петербурга.
1: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
2: С вами модный портал и рубрика «История моды». Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим о моде. Мода – это не просто одежда, это стиль жизни. Сегодня вы услышите про дизайнера Зухар Мурат, бренд «Бабочка». Зухар Мурат вырос в Ливане, в городе Баальбек. Его семья не была связана с миром моды, но однако будущий дизайнер начал рисовать платья с 10 лет – и с тех пор каждый день своей жизни посвящает творчеству. В возрасте 14 лет он выиграл телевизионный конкурс, на который представил 3 наряда, отражавшие его особый индивидуальный стиль. Необычайный подход молодого таланта вызвал огромный интерес высшего света и прессы Бейрута. В 2021 году Зухар Мурат дебютирует с коллекцией «От кутюр в Париже», имевшей большой успех и привлекшей внимание международной фэшн-прессы. В 2005 году, отвечая спросу растущей клиентуры, была основана линия «Right to Way», отражающая тем же эстетическим принципам, что и кутюрные коллекции. Дизайнер уделяет много внимания деталям и называет инновации и гламур основными чертами своего бренда. Коллекции Зухар Мурат сочетают в себе восточное поклонение женщины и высококлассное портновское искусство Европы. Сегодня вещи бренда продаются более чем в 100 крупнейших магазинах мира. Марка по-прежнему базируется в Бейруте, а кутюрные и свадебные коллекции выпускаются в Париже. Платье Зухар Мурат создает с исключительным мастерством и вниманием к деталям. По достоинству оценили голливудские звезды, с удовольствием выгуливают их на красных ковровых дорожках, для которых эти наряды словно созданы. Создавая весенне-летнюю коллекцию, Зухар Мурат вдохновился модными эпохами прошедшего 20 века. Изящностью арт-деко, утонченной грацией 50-х, бэби-долл, шарм 60-х, томность 70-х. В этом сезоне Зухар Мурат возвращает их к наследию, сочетая в одну соблазнительность и решительность в женственность. Дизайнер восхищается женщиной и стремится вернуть ей неотъемлемое право быть противоречивой, сильной, изысканной, практичной и возвышенной. Цвета коллекции лаконичны: белый, черный, золотой, красный, бирюзовый. Основные приемы – смелая асимметрия и обманчивая прозрачность. Графика арт-деко и эффективные вырезы, цветы, вышивки, элегантные шлейфы и тонкий силуэт создают воедино современные линии и вечную роскошь кутюра. Примерить и купить исключительные платья ливанского дизайнера теперь можно и в Санкт-Петербурге. «Бабочка» в галерее. Невский проспект, 153. Приходите, посмотрите.
1: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
2: С вами модный портал и рубрика «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Евангелина Павлова, исполнительный продюсер женского познавательного канала «Она», международная модель брендов «Елена Клосс», «Маршал» и «Галатон», победительница всероссийских интернациональных конкурсов красоты, лауреат премии «Женщина года», заслуженный педагог и лучший наставник, наставник в инклюзивной практике, автор программ и методик развития для детей СРАС и адаптивных технологий для начинающих педагогов, участник благотворительных проектов развития молодежи и поддержки творчества. Привет, Ева!
4: Здравствуйте, приятно оказаться с вами в студии.
2: Я думаю, мы сегодня будем говорить не только о моде, но и о методиках развития детей. Скажи, а было у тебя такое, что дети, вот как адаптивные технологии, инклюзивные дети выступали на подиуме?
4: Да, конечно, такая практика сейчас набирает обороты. Так как и в Санкт-Петербурге проходят такие показы, так уже у нас и по федерации распространено очень много инклюзивных проектов для развития ребят. Они очень творческие, очень красивые, очень яркие. Мир развивается, и, конечно, среди нас всех очень много людей, кто хочет показать себя, посмотреть друг на друга, неважно.
2: Ну, о детях мы еще поговорим. Самое важное, ты модель и продюсер женского познавательного канала «Она». Расскажи про канал. Что это за канал и какие женщины туда входят, приходят?
4: Да, я когда начинаю говорить о своей работе, о своей деятельности, немножко начинаю волноваться, потому что работая именно с инклюзивными ребятами, с их родителями и преимущественно с мамочками, этот опыт, который мне дало общение с ними, позволило создать такой проект, проект, в котором очень много, в первую очередь, мотивации, соответственно, красоты, силы. И здесь принять участие, наверное, может каждая девушка, каждая женщина, которой есть что сказать не только в плане того, что она имеет уже, но и в плане того, что она хочет, потому что очень важно говорить о своих желаниях.
2: Значит, сегодня будем говорить о желаниях. Это очень хорошо, потому что, когда мы говорим о желаниях, мы уже в наш мир даем посыл, что мы хотим это, и, пожалуйста, Вселенная, исполни наше желание. Поэтому, ну, желаем прежде всего, конечно, детям здоровья побольше и, конечно, красоты. Ну, а мы поговорим о красоте. И очень интересно, Ева, как ты пришла к педагогике, да, и красоте. Ну, педагогика и красота, в принципе, это очень даже совместимые вещи. Как ты росла, какая ты была маленькая, вот, очень интересно, да, и как ты стала, вот, пришла к своему пути?
4: Действительно, мой путь был очень долгим, интересным. Я жила, и мое детство прошло в маленьком городе. Но мои родители, мой папа, они инженеры. Им всегда было интересно какие-то инновации, техника. И у меня очень рано появился компьютер, первый интернет, через телефон, через карточки. Соответственно, как бы очень много запросов было тому самому вот миру, окно в мир. И я узнала о такой субкультуре, как visual

0: Человек очень большой улыбки, харизмы, ну, веселушка, так вовсе говоря. Я поняла, что мне нужно идти куда-то в какое-то творчество, и... но при этом я еще люблю узнавать что-то новое, то есть какая-то да, теоретическая часть здесь должна быть. И что это у нас? Настроение и теория. Это педагогика.
1: А почему не музыка? Музыка там тоже ты и узнаешь.
0: Да, музыка, педагогики, да? Это, да, одно из ведущих направлений, которые и мотивируют, и развивают, то есть наши первые шаги, наши первые слова, колыбельная наша первая да. песня, да, это все связано с музыкой, музыка это вообще рука об руку идет вместе со всеми основными моими методиками, то есть благодаря музыке я начала узнавать красоту, благодаря музыке я начала развиваться, я сама играю на инструментах, и всем того желаю.
1: Скажи о том инструменте, которым ты сейчас играешь, да? Потому что ты мне рассказывала, чтобы наши радиослушатели тоже знали.
0: Я играю на фортепиано. Я закончила музыкальную школу, полный класс, сдавала очень серьезные экзамены, играла Рахманинова, очень большие партитуры наизусть. И затем я уже, понимая, что мне нравится и тяжелая музыка тоже, я хотела очень играть на барабанах, и сейчас, да, я играю на барабанах.
1: Значит, сидит такая девочка в татуировках и говорит, я закончила музыкальную школу. Скажи, когда ты набила свою первую татуировку?
0: Ну, я бы не сказала, что это был какой-то подростковый бунт, но я каждый свой возраст ярко переживала. Первую татуировку я набила в 16 лет. Ее вообще никто не заметил, хотя она была на предплечье и как-то... В общем... Вот так получилось.
1: Ты тогда еще играла на фортепиано?
0: Я играла на фортепиано и носила открытую одежду, но, видимо, татуировки как-то так влились в мой образ с самого начала, что их уже никто не замечал изначально. И даже вот сейчас у меня очень внушительное количество татуировок, и некоторые люди даже не обращают на них внимания.
1: А сколько у тебя штук их?
0: Ну, не сказать, сколько штук. Ну, то есть у меня есть полноценный рукав, то есть у меня есть полноценный спереди, сзади и чулок, как это еще бы, значит, рукав на ноге.
1: То есть тебе нравятся вообще татуировки?
0: Мне нравится искусство, изобразительное, музыкальное, вообще любая культура. Я хочу ее полностью целиком впитать в себя.
1: И на себя набить все татуировки, которые существуют?
0: Те, которые существуют в моей фантазии.
1: То есть то, что ты напридумала, ты переносишь на себя?
0: Да, да, да. Но я даже не сколько это придумала, я, наверное, это узнала, пропустила эту историю через себя и поняла, что она мне подходит.
1: Просто очень интересно, почему люди набивают татуировки. Это же больно.
0: Да, каждый раз говорю, что она последняя. Это действительно очень больно.
1: И потом иду и так, да?
0: Ну, как-то забывается потом со временем, и ты возвращаешься в это. А потом ты живешь обычную свою жизнь, и еще какая-нибудь история случается, такой, ага, вот мне сегодня не хватает этого, пойду еще. И такая, блин, это же опять больно.
1: Ну, больно и красиво, конечно, да. Но бывают татуировки, когда портят, да, вот особенно на лице сейчас набивают многие, прям это вот, ну, иногда портит.
0: Я очень скептически вообще отношусь к культуре татуировки, то есть она должна быть уместна к стилю, к одежде. Вот я не жалею о том, что я их сделала, но сейчас я понимаю, что не каждый стиль одежды я смогу на себя принять, и как модель не в каждом жанре я смогу работать.
1: Это да. А ты вот в 16 лет, когда делала татуировку, сейчас ты бы не хотела удалить ту татуировку, когда у тебя было там... Ну, бывает же такое, это я сделала там вообще неосознанно, и девочки идут, удаляют. У тебя нету такого? Она все равно твоя родная, с того возраста, да?
0: Да, конечно. И я ее корректирую, чтобы она не теряла свой вид. Я ее даже дополнила. У меня есть такая же зеркальная. Там изображение девушки-единорога. Интересно такое, как бы в аниме стиле. Соответственно, я решила, что раз у девушки единорога, чтобы я не была одинока, ей нужен еще единорог.
1: Ну, ты, короче, мечтательница, и татуировки тоже такие мечтательные, волшебные.
0: Да, я такой человек, летающий в облаках.
1: На единорогах, поэтому единороги на тебе, да?
0: Да, с лучиками добра и солнышка, хихихака, да.
1: А радуга у тебя есть?
0: Радуги у меня нет, но так получилось, что сверху спины у меня татуировка девушки с нимбом, в основании спины на крестце у меня женщина-калибр.

0: индийская. Mm-hmm. Но я, это не была не проработанная идея, то есть это совершенно случайно получилось, что то есть из двух разных миров изображения вот этих вот существ, в общем, так у меня и появились.
1: Очень интересно. Ну, мы говорили о педагогике. У тебя нету такого компромисса, что ты педагог и с татуировками? Не смущают ли детей или родителей детей, да, что у преподавателя могут быть татуировки?
0: Ну, как напрямую, конечно, мне об этом никто не говорил. Однажды косвенно касались этой темы, но по большей части люди этого не замечают, как вот с самого начала. То есть мою первую татуировку не заметили, так и впоследствии почему-то люди, которые со мной работают, они их не замечают.
1: Ну, значит, тебе они идут, потому что, когда человеку не идут татуировки, они сразу их замечают и говорят, что это такое?
0: Ну да, у нас сейчас вообще модная индустрия очень развита в плане как и психология темперамента, так и психология моды, что каждый на себя может примерить то, что ему действительно идет. И то же самое с татуировками. То есть образ, он не живет отдельно от человека.
1: Угу. То есть, конечно, это все воплощение твоей души. Но мне интересно, как родители реагировали на твою первую татуировку, потому что у меня дочка тоже хочет, и я такая, что? Ну, как бы...
0: Ну, я понимаю, да, как мама, что это может быть не очень гигиенично, это риски связаны именно со здоровьем. Мои родители в первую очередь думали об этом, конечно, о профессии они тоже думали. Но как-то оно само себя изжила, эта тема. Я не являюсь ни сторонником, ни противником. Это дело каждого человека. Если он поймет, как ему с этим жить и как ему с этим двигаться, то welcome.
1: Поэтому ничего страшного. Если человек хочет, конечно, он должен все равно к этому прийти. И возраст, я считаю, что это должно быть 18 лет. Все-таки первая татуировка, а не
0: 25.
1: 16. 25? Это даже лучше. Ну, как бы, да, он уже должен не спрашивать у родителя, да, а все-таки... своим головой подумать и делать либо не делать.
0: Я
1: да.
0: даже прокомментирую, почему именно 25, потому что, ну, общаюсь там с людьми, допустим, даже вот с родителями своих детей. Ну, все же знают, что такое там кризисы возраста. Да. Мы тоже обсуждаем, какими были мы. Обсудить было, это же вообще за милую душу. Ну, и мы пришли к выводу, что вот в 25 лет у нас уже прошла перестройка того, что мы поняли, кем мы хотим действительно быть, кем мы являемся, в каком стиле мы общаемся с другими людьми, и что мы готовы на себя, какую роль вот эту основную в обществе примерить, и как мы себя уже готовы нести. Вот с 25 лет и осознанно уже знаю, что вот я хочу выглядеть вот так и иметь да. вот это, потому что я такой. А 18 лет еще так шатковалка.
1: Да, поэтому пускай красят волосы в разные цвета, а в 25 тогда уже татуировка. Вот теперь я, короче, полностью осознала, что должно происходить у подрастающего поколения. Да, потому что когда приходят, ну, молодые совсем с татуировками, я сразу такая, ой, зачем? Вот. А скажи, не хотят ли твои ученики, глядя на тебя, очень такую умную, да, педагога, сделать тоже татуировку?
0: Я иногда работаю с группами, особенно в летний период, и очень любят они переводилками заклеиться и говорить, что мы похожи на вас. Как здорово и мило.
1: То есть копируют все равно. Потому что дети очень часто копируют педагога, да, они копируют язык педагога, интонацию и даже одежду. И очень классно, когда педагог, ну, соответственно, очень приятный, да, яркий.
0: Спасибо.
1: Да, и они будут, конечно, учиться у такого педагога. Скажи теперь про моду. Ты у нас модель и очень много в разных показах участвуешь. Расскажи свой путь моделинга. Как ты вот пришла в моделинг, с какого возраста? Почему именно решила стать моделью? Ведь это тяжело. Я всем моделям сразу такой вопрос задаю. Это очень тяжело вообще. Почему вы хотите
0: вот
1: быть моделью?
0: Вы понимаете, многие в обществе думают, что быть манекенщицей — это просто надеть на себя красивый наряд и как куколка крутиться. Какая красота, все хлопают в ладошки. Да, это действительно такой путь, и это началось с обсуждения с бабушкой моих татуировок. Вот она говорит, ты такая высокая, стройная девушка, настоящая модель. Вот тебя смотришь, и глаз радуется. Все на тебе подходит, тебе красиво, любая одежда. Но вот твои татуировки. И для меня это был как такой вызов. Да, на мне все здорово смотрится, и с татуировками тоже. И я пошла в модельное агентство, создала свое портфолио, ничего не ожидав. Мне сказали, у вас очень хорошие параметры, на вас действительно сидит одежда. И пошли уже заказы, фото, лукбуки, все, что связано с продажами на маркетплейсах. Соответственно, потом уже пошли показы, все увидели проходку. Это продается, это нравится.
1: Ну, то есть девочка, имея хорошие параметры, может свободно, даже с татуировками, войти в модельный бизнес. Хотя, да. Ну вот я как дизайнер, я, конечно, против татуировок у моделей, потому что ты начинаешь смотреть на татуировки, а не на одежду.
0: Была такая проблема, да. Когда меня пригласили фотографироваться на купальнике, и у бренда было два хозяина. Муж и жена, и причем мужчина сказал, нам не подходит модель с татуировками, она будет отвлекать от нашего изделия. Женщина, нет, это полный образ, все должно выглядеть вот так. И случилась полемика, сделали несколько вариантов, частично, то есть и моя фотосессия прошла к ним, и от других девушек тоже.
1: Ну, все имеет место быть, конечно. И тут как раз у нас вопрос прилетел, но я его задала быстрее, дорогие слушатели. Но я его все равно зачитаю. Евангелина, как ты вообще пришла в модельный бизнес? Это была детская мечта или все получилось случайно?
0: Нет, детской мечтой у меня никогда не было стать моделью. Я больше такая девочка-пацанка, полазать по крышам. Ну, я участвовала в мисс школа, потому что я высокая, и меня на сцену можно было так вот выставить, и было меня видно всегда. Ну и так как я веселая, все такие, вот, все, Ева идет на мисс школа, здорово.
1: И выигрывает.
0: Да, я там хлопала, топала, очень было весело, да, и все такие, да-да-да, это ты, наша звезда, главное, наша звездочка. Я выступала везде, так как я училась в музыкальной школе, соответственно, это игра на инструменте, все песни, в школе вешались все агитбригады на меня.
1: Звездочка со школьной скамьи. А скажи, какие у тебя были любимые предметы или нелюбимые в школе, раз мы уже подошли к школе?
0: Это было очень давно. Любимый предмет у меня был физика и биология.
1: О.
0: Да, сдавала также я по ним экзамен. Нелюбимых предметов у меня не было. Физкультура.
1: Физкультура не
0: любила? Физкультуру не любила. Любила только лазать по канату и прыгать через козла. Все остальное не любила.
1: Как интересно, у меня наоборот, я не любила этого козла до глубины души прям вообще.
0: Я как-то поняла просто технику, динамику, ну, физику, как прыгать правильно и как по канату лазать. То есть я бы не сказала, что я физически сильно сложена, то есть я достаточно худая и слабоватая на мышцы девушка. А вот физику движения я поняла, и все, вот у меня пошло вот бег, прыжки, это все не для меня, игры, тем более вообще мяча я боюсь панически.
1: Вот тоже моя тема. Ну, видишь, физика тебе помогла в физике, да. По физкультуре.
0: Да.
1: Ну, а мы послушаем твою любимую композицию «Twin Peaks» по шанхайским подвалам. Как раз подходит.
0: Про юность, да?
1: Да.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Евангелина Павлова, модель, исполнительный продюсер женского познавательного канала «Она». И у нас приходит сообщение. Ева, для тебя расскажи про канал «Она». Почему именно женский познавательный контент?
2: Спасибо за вопрос. Он был очень важен для меня, что действительно кому-то интересна тема женского познавательного телеканала. Непосредственно в первую очередь это связано с моей основной профессией, это педагог инклюзивного образования. Здесь работа с мамочками, с родителями, чтобы лучше понимать друг друга, чтобы лучше узнавать и мотивировать друг друга. Ведь женский мир, он достаточно многогранный. Здесь и красота, и бьюти-индустрия, все, что связано с внешностью, косметикой, здоровьем. Здесь же и наши общие идеи, как можно это все продвигать. Это женский бизнес, поддержка женского бизнеса. Также здесь и про рукоделие.
1: Угу. То есть любая женщина может попасть на этот канал и рассказать о том, чем она занимается. Либо она мамочка, либо она просто бизнесменка, либо просто она занимается любимым делом.
2: Да, просто женщины, девушки должны рассказывать о себе, делиться своими впечатлениями о своей жизни.
1: И такой еще вопрос, наверное, продолжение познавательного канала. Как исполнительный продюсер, ты больше про творчество или про организацию? Что происходит за кадром? Это очень интересно нашим слушателям. Что там происходит за кадром? Кто ты за кадром?
2: Это очень щепетильный вопрос. Конечно, я в первую очередь про порядок. Потому что исполнительный продюсер — это именно про составление задач, это именно про цель, про идею, то, что мы доносим, это все должно быть сформировано, то есть стоит какая-то проблема, мы ее обсуждаем, находим пути решения, или же мы ставим просто какие-то цели и подводим к ним задачи.
1: Ну, то есть ты еще как ведущая, да, ты ведешь само интервью с женщинами?
2: Да, но у меня есть моя замечательная команда. Я в меньшей степени на данный момент выступаю как ведущая, потому что у нас снимается множество разных форматов, в том числе не только интервью о том, где девушки могут поделиться своими достижениями. Здесь у нас и формат дефиле, и формат просто обычной жизни, то, чем мы будем заниматься. Но это пока секрет, потому что наша передача сейчас идет в разработке. Я такую небольшую интригу создам.
1: Не будем рассказывать?
2: Нет.
1: Ну, тогда узнаете потом, чуть позже.
2: Да-да-да.
1: У нас, да, очень интересная идея, точнее, у Евангелины идея, а я уже тоже мимолетом чуть-чуть присоединилась к этой идее, если что. Вот. Но мы говорим еще про канал, и очень интересно узнать об этом канале еще глубже, да, что именно за кадром, как строится этот канал, да, что происходит в съемке, да, потому что у нас прямой эфир, и мы с тобой разговариваем, и мы не можем сказать: ой, стоп, я этого не говорила, да, а как происходит видео, потому что это все-таки телеканал, вас снимают, волнение больше, потому что нужно и выглядеть хорошо, и сказать красиво, а еще выглядеть и вообще, ой, а тут надо поправить, а тут надо сесть, а тут волосик не так. Как вообще
2: ой,
1: происходит?
2: Как вы здесь правы, потому что девушка очень предвзято относится к картинке. Женщина — это про прекрасное. Не, ну, кстати говоря, и мужчины тоже очень ценят красоту. То есть в наше время все-таки эстетика имеет большую роль. Наш канал — это тоже про эстетику. У нас большая команда монтажеров. В некоторых наших проектах существует и визажист, в том числе, то есть который помогает девушкам держаться в кадре, то, что связано и с волосами, и с заломами на одежде, потому что, когда падает свет, могут создаться некоторые какие-то казусные моменты, и хочется, чтобы картинка была красивой, потому что телевидение — это все-таки про то, что мы видим глазами.
1: Да, про красивую картинку. Это точно. Так что картинка красивая, а то, что за кадром, вы не увидите.
2: Да, это коммерческая тайна.
1: Да, как и, в принципе, в показе, да, показ красивый, а что за, что творится за кулисами, сколько всего, сколько работы, это тяжелые работы, и там все не очень красиво. Я вчера на показе как сфотографировала, я девочке показывала, как снимать, и нечаянно нажали, и сейчас я смотрю свою галерею, и смотрю, у меня там такой бардак, знаешь, за кулисье. Думаю, какая классная картинка.
2: Да, это, конечно, это большая суета, это очень громкие обсуждения, то, что нужно, то, что не нужно. Конечно, все монтируется, нужное остается, ненужное вырезается, и то есть это все какими-то баталиями даже иногда решается. То есть мнений очень много, и какому-то единому это все только через время приходит.
1: Поэтому все равно передача выходит в хорошем понимании всех женщин. И кто хочет, тот приходите на передачу, посмотрите, как это сниматься, как это быть на телевидении, на онлайн-телевидении, да?
2: На сегодняшний день, да. Также мы и телеплощадки будем занимать уже в перспективе. У нас снимаются и также и реалити соревновательным аспектом, просто реалити для того, чтобы показать быт наших современных девушек, бизнес-вумен в том числе. Mm-hmm. Я всем рекомендую заполнить заявку на нашей группе ВКонтакте. Есть несколько ссылок. Вы можете выбрать проект, который вам будет ближе. Соответственно, заполнить анкету. В анкете убедиться, что вам действительно это подходит и близка эта философия. Поэтому я всех буду с радостью ждать.
1: А теперь мне, конечно, интересно, как вы снимаете быт? То есть вы приходите домой? У меня дом — это костюмерная, честно.
2: Это реалити, да, действительно. Мы сталкиваемся с реальной жизнью, с реальными моментами, с реальными ситуациями и показываем все как есть, без прикрас.
1: Интересно такое увидеть, кстати.
2: Ну, все держимся молодцом, потому что каждый развивается в своей сфере, каждый все-таки хочется, ну, к своему успеху прийти. То есть у кого-то это успех, это большая популярность, большие деньги, для кого-то успех — это просто признание, для кого-то успех — это спокойствие и более стабильное исполнение того, что он делает.
1: Да, ну, очень интересно, кто из дизайнеров, допустим, соглашается увидеть, показать, да, свое творчество, потому что оно, когда ты в творчестве, там бывает хаос.
2: Да, действительно, то есть есть у нас на всю голову творческие люди, да, их момент и порыв очень тяжело уловить. Но, как правило, на самом деле, если человек сам желает что-то показать, поделиться этим, то происходит все легко.
1: Отлично. И у нас еще вопросы приходят, и мы сейчас будем зачитывать. Евангелина, есть ли тема, которую ты очень хочешь поднять на канале, но пока не решалась?
2: Да, конечно. Таких тем очень много, но самое насущее — это, наверное, женщины-водители.
1: Почему женщины-водители?
2: Я недавно прочитала такой пост, я не знаю, насколько он вообще подкреплен какими-то научными фактами, что, например, не каждый автомобиль подходит под анатомию женщины, и что женщинам сложнее водить машину. Но я сама, как водитель, иногда сталкиваюсь с предвзятым отношением. Но я как-то все это... Ну, это в шуточном формате. Нет, конечно, ничего такого. Ну, то есть, как бы в формате шутки, да, конечно, можно. Там да что угодно можно обсудить в формате шутки.
1: А подожди, а блондинка за рулем? Вот ты блондинка.
2: Да.
1: Ты имеешь в виду, вот, наверное, женщина-водитель, блондинка за рулем.
2: Вы меня раскусили.
1: Да.
2: Да, с этим как раз и было связано, что я немножко не в свою полосу заехала. Но это не связано просто с моей невнимательностью. Ну, никто от такого не застрахован. Это же и усталость, и вообще там разные самочувствия. Вот, да, проговорились, а вы блондинка. Я говорю, а вы красавчик.
1: Женщины-блондинки такие.
2: Да, очень добрые.
1: Ну, вообще, конечно, женщины за рулем, если думать то, что у нас разный цикл, да, и разное настроение, и мы, конечно, по-разному можем водить.
2: Как и любой другой человек.
1: Как и любой другой человек. Мужчины тоже могут быть эмоциональны и не в состоянии адекватно водить, поэтому осторожно смотрим на все знаки и едем.
2: Да, обязательно соблюдаем правила дорожного движения, стараемся исключить какие-то аварийные ситуации.
1: И тут такие смайлики, женщины, водители, и смешные, наверное, вам смешно. Да, а так как мы женщины-водители, нам есть что обсудить. И перейдем еще к вопросам, которые наши слушатели задают. Насколько сейчас модельный бизнес зависит от связей и денег? Такой вопрос пришел.
2: Он всегда был зависим от того, насколько ты общителен, насколько ты сам пробивной, потому что у нас есть такая практика, когда модель сама напрямую пишет дизайнеру и говорит: «Я хочу выступать, я хочу для вас там в съемке поучаствовать». Это нормально, в этом нет никакой наглости, нет никакого там утрированного напорства. Если человек видит себя в образе, который создает дизайнер, в этой фактуре, то как бы да. Конечно, уже дизайнер для себя, если он видит общую картину с этой моделью, он соглашается. Если не видит или у него, например, нет времени, он отказывает. Здесь, да, главное общение, постоянно вот находиться на виду, чтобы тебя замечали. Это такой же шоу-бизнес, как и сцена.
1: Да, поэтому, девочки, если вы хотите в модельный бизнес, да, быть моделью, не просто выходите один раз на подиум, а знакомьтесь, пожалуйста, общайтесь. Конечно, предлагайте свои услуги. Возможно, вам и заплатят денег, хотя я сомневаюсь.
2: Ну почему же? Да. Это действительно работа, это труд, это занимает очень много времени. Здесь тебе нужно как бы и физически быть подготовленным, и проигнорировать свои какие-то болезненные состояния, головная боль, потому что ситуации бывают такие, что не всегда условия комфортны здесь жить, температура воздуха и влажность. У нас была такая ситуация на показе. На сам подиум стоял в одном помещении, а визажист был в другом помещении. И нам нужно было принять смекалку, как нужно накрашенными, с локонами пробежать под ливень в помещение, где был сам показ. То есть это очень интеллектуальная работа.
1: Да, поэтому у моделей разные ситуации случаются, они справляются, а еще работа на каблуках целый день. Это, конечно, работа. Поэтому насчет денег... Тут иногда спорно, потому что сейчас очень многие модели платят за показы. И...
2: Но это немножко про другую сферу, мне кажется.
1: Ну, если да, если работать моделью, может, фотомоделью, да, когда вас заказывают, когда вы для маркетплейстов, понятно, да, фотографируетесь, то, конечно, это работа за деньги. А насчет показов на неделях моды сейчас с моделей просят денег.
2: Да, такое бывает, но здесь же опять стоит учитывать, что как бы это женщины, которые никогда не были моделями, возможно, они решили стать моделями и прошли какие-то курсы моделинга, подкрепленные той модельной школой, которую им предложили вот этот коммерческий показ. Но я считаю, что это должно быть, потому что не все дизайнерские решения подходят именно человеку, который не является моделями, ну, у которого немножко другие параметры, и чтобы было вот заметно, что да.
1: Модели
2: что...
1: должны быть разные, да.
2: Да, да, да.
1: И еще вопрос зачитываем от наших слушателей. Почему женщина иногда выглядит дорого в обычной футболке и джинсах, а иногда дешево в платье за большие деньги? Вот такой вопрос тебе.
2: Это очень сложный вопрос. Мне обычно вообще все нравится. Если вот человек пришел к такому, к такой форме проявления, замечательно. Но если это, конечно, не нарушает ничьих границ и является законным, то почему бы и нет? Ну, а тогда, конечно, и параметры, и фактура играют очень большую роль. Почему я как раз за то, чтобы коммерческие модели приходили на показы, чтобы они показывали? Потому что нас, девочек, все равно выбирают модельное агентство. Мы длинные, худые. Mm-hmm. То есть, ну, на нас как бы проще надеть какую-то фактуру и текстуру. То есть она не будет выглядеть как-то иначе. Ну, даже вот тот же самый полиэстер, если он натянется на более фигуристую девочку, он уже будет по-другому выглядеть.
1: Да. Ну, мы это знаем, что не надень, то к лицу. Поэтому мы слушаем «Иди и смотри» следующую любимую композицию.

0: Свободный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Евангелина Павлова, модель, исполнительный продюсер женского познавательного канала «Она». И сейчас мне очень интересно, Ева, узнать у тебя, что же тебе больше всего нравится в твоей деятельности делать? Да, вот какое самое любимое направление, от которого ты кайфуешь?
2: Это создание своего телеканала, над которым я сейчас работаю. Потому что это действительно большая структурная работа, в которую входит абсолютно все, чем...
1: Да, говори.
2: Раз. Здесь же и показы, здесь же и общение с людьми, здесь же и какая-то деятельность, связанная с управлением, деятельность, связанная с тем, чтобы придумать, работа фантазии. Здесь же мы работаем же не только с нашими гостями, также и между собой мы обсуждаем, как должно быть выглядеть дизайн, какую музыку поставить, как все друг другу должно подходить и компоновать между собой. Это все мне очень нравится.
1: То есть ты горишь своим делом, то, что делаешь. Это всегда очень-очень классно, потому что когда человек горит своим делом, у него оно двигается, да, это дело процветает, поэтому процветание тебе в деле.
2: Благодарю.
1: В канале «Она». Будем следить за новыми гостями. Очень интересно слушать их, наверное. Я еще не слушала, но я теперь послушаю. Поэтому приглашайте интересных гостей, чтобы было интересно.
2: Да, приходите к нам. Ну, не только слушать интересно, еще и смотреть. Да, конечно, потому что над визуальным контентом очень много работаем. И даже люди, которые приходят, наши девушки дорогие, они всегда вот несут с собой какую-то харизму, какое-то изящество. Это связано и с модой, и с макияжем, и со здоровьем. То есть говоря о том, что им интересно, они это преподносят именно через визуально. Потому что мы в первую очередь хотим развиваться как телеканал. И глядя на них, ты говоришь: «А, она!»
1: Она, вот почему она, вот почему канал «Она». Расскажи, пожалуйста, о своих, о тех, кто с тобой рядом и кто тебе помогает и вдохновляет на это все.
2: Конечно же, это моя семья моих родителей, моих старших родителей, семья, которую создала я. То есть такая у нас иерархия семьи возрастная есть. Да, конечно, они очень сильно это поддерживают, потому что знают, что немаловажно мотивировать друг друга, и, в принципе, всех у меня очень много приятелей, друзей, все они, конечно, занимаются поддержкой. Они приходят даже ко мне на канал, участвуют в моих реалити, которые мы сейчас снимаем. Им действительно это интересно, они раскрываются, и эта поддержка, которая не просто условно, что я твой близкий человек, и я сделаю это для тебя, а именно, что им интересно в этом поучаствовать, и что они находят в этом для себя какое-то развитие.
1: Ну, конечно, это же раскрытие, да, человека, и ты как психолог раскрываешь человека, и уже интересное получается общение.
2: Да, телеканал «Она ТВ» — это в первую очередь про психологию общения, как видеть себя и как видеть друг друга.
1: И как же видеть друг друга? Друг друга имеется в виду прямо на телеканале? Вы можете увидеть друг друга?
2: Да, конечно, приходя на интервью, проходя наши реалити соревнования с соревновательным аспектом, можно заметить и свои сильные стороны, и сильные стороны на тот момент, когда ты участвуешь в реалити своего соперника, и создать очень выгодный симбиоз.
1: Смотри, телеканал и вообще телевидение — это достаточно сложно. Многие люди, которые могут говорить на камеру, уже не могут говорить. Как с этим ты помогаешь справиться?
2: Да, это один из самых проблемных моментов, что человек, которому много есть что рассказать, это даже опять отсылку к своей любимой педагогической профессии, что мысль опережает слово. Здесь у нас разработана система анкет, где мы задаем точный вектор, о чем мы будем сегодня разговаривать. О том, чтобы не потеряться, мы возвращаемся к этому вектору, который через анкету мы продумываем. У нас нет прямых эфиров, как у вас на сегодняшний день, потому что мы нарабатываем опыт, и нарабатывают опыт наши гости. Вот благодаря этому мы подбираем и нужный тайминг, чтобы нам не уйти куда-нибудь в глубокую философию. Вот, и если, например, человеку есть что рассказать в многих форматах, мы выбираем, говорим, что вот сегодня у нас тайминг будет посвящен, например, этому, а в следующий раз мы уже поговорим про другое.
1: Ева, а расскажи, съемки происходят Москва-Санкт-Петербург или только в Санкт-Петербурге?
2: У нас студии есть так, как и в Москве, и в Санкт-Петербурге на сегодняшний день, но мы планируем расширяться и еще построить студии в других городах. Я сама с Урала, и я планирую все-таки свои любимые подружки, да, с Урала пригласить, а у подружки есть тоже подружки, и вот уже в моих мечтах у меня будет студия телеканала «Она ТВ» на Урале.
1: И это уже о мечтах, о мечтах. А если о дальнейших мечтах еще? Вот построилась твоя студия на Урале. Что ты в дальнейшем хочешь еще?
2: Да, я хочу расширить горизонты своего телеканала, чтобы иметь больше идей для форматов, интересных зрителю. Взаимодействие, конечно же, больше какого-то общения, действительно полезного общения друг к другу.
1: То есть форматы тоже могут быть абсолютно разные.
2: Да, конечно. То есть тенденции, они меняются, соответственно, как бы и потребности зрителя тоже как бы меняются. И хочется идти в ногу со временем, и как бы телеканал для меня это как средство общения с миром.
1: А скажи, Ева, какой-то опросник есть, да, телезрителей, да, какой, что им нравится, какой контент, какой не нравится контент? Или вы уже просто от души идете, да, и смотришь? Мне хочется вот сейчас об этом, да, о женщинах, а потом хочется там о моделях. Или вот все-таки какие-то с запросами работаете?
2: Да, мы работаем с запросами, собственные порывы, конечно же, у нас есть, как и у любых творческих людей. Но первый наш формат, формат интервью, на котором у нас уже как бы задавались наши основные тенденции, мы уже, глядя на наших гостей, создавали какие-то форматы, они предлагали нам свои форматы, то есть мы уже прорабатывали внутри нашего большого проекта маленькие проекты, вот, в комбинации с другими людьми, и, соответственно, как бы таким образом у нас и расширяется наше вот это вот все, наша платформа.
1: То есть коллаборации, которые происходят с вашими гостями, у вас происходят еще какие-то интересные программы, да?
2: Да, как раз-таки вот первый формат нашего телеканала интервью, это была, так скажем, первая ступень всех наших коллабораций. Но мы работаем не только с гостями, общаемся, но также и с нашими зрителями. То есть когда у нас выходит новый формат, мы спрашиваем про то, каким должен быть дизайн, предлагая несколько вариантов с названиями. Мы всегда в активном общении с нашими зрителями.
1: Это все можно в интернете, да, какие-то опросники,
2: да,
1: прийти?
2: Да. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, женский познавательный телеканал «Она ТВ».
1: Обязательно найдете, потому что такого канала больше не существует. Он единственный в своем варианте. Скажи, а мужчины есть на этом канале?
2: Что именно входит в форматы нашего канала? Нет, мужчины у нас не участвуют.
1: Только женщины?
2: Это наше, да, женское сообщество, но это ни в коем разе не мешает смотреть его мужчинам, писать какие-то комментарии, участвовать в голосованиях. Мнение мужчин нас тоже очень интересует. Это помогает мужчинам, наверное, лучше нас понять, да, наши какие-то порывы, эмоции.
1: Пойми, женщина, это, короче, это канал для мужчин, чтобы они смотрели на женщин.
2: Вдохновлялись ими, мы взаимно друг друга вдохновляем.
1: Мужчины, смотрите и вдохновляйтесь, смотрите на красоту, о том, чем говорят женщины, им есть о чем рассказать, они очень любят говорить. Кстати, о том, сколько говорят женщины и сколько говорят мужчины. Да? И есть у тебя какие-то такие данные, что мужчина любит больше слушать, а женщина говорить, или наоборот, или это не связано никак так же, как и блондинка за рулем?
2: Да я думаю, что не связано все-таки у меня как-то. Для меня все равны. И женщины, и мужчины, и дети, и пожилые люди. Всем всегда все интересно, все хотят. У каждого есть свое мнение, и каждый хочет узнать что-то новое. Современный мир, он вообще насыщен. Как комментарии пишут в том числе и мужчины, потому что когда ты поднимаешь вопросы, касаемые общества, они волнуют не только женщин с нашего канала, поэтому... обсуждение, оно идет как бы и от мужчин в том числе.
1: Ну, общество-то, конечно, интересно. Если мы будем говорить о моде, мужчинам навряд ли будет интересно. А о каких-то таких темах, которые, если о технике говорить, об автомобилях.
2: Да.
1: О мотоциклах.
2: Потом мода, между прочим, она же не только связана с одеждой. Мода, она может быть на образ жизни, опять же, мода на технику, что у нас тоже есть такие форматы, когда мы обсуждаем и тестируем некоторые технические моменты.
1: Интересно, что бы было для мужчин более интересно, да?
2: Но у нас был такой опрос, да? Чтобы, да, может быть. Всем, конечно же, людям всей планеты интересна еда.
1: Еда?
2: Да. Формат с едой, я думаю, будет это вообще самый интересный, самый обсуждаемый. Да, здесь и со соревновательным аспектом, так уже немножко поделюсь секретиком формата, также как бы и просто разговор.
1: Здоровая еда или еда просто еда?
2: Ну, здоровая еда, это, конечно, здорово, но...
1: Или бифштекс с кровью.
2: Да, конечно. Я думаю, что любая еда имеет место быть, если все в меру. Угу. Просто здоровой еды можно тоже не в меру, например, себе навредить.
1: Угу. Так что кушайте аккуратно. Ты любишь покушать?
2: Да, конечно. Я еще готовить люблю.
1: А что ты любишь больше всего?
2: Я люблю работать руками, я люблю месить тесто.
1: Да?
2: Да, и лепить, ну, хинкали, пельмени, пирожки, вот это все, котлетки, это про меня.
1: Угу. Ну, наверное, потому что ты музыкантка, да, и тебе вот такое текстильное нужно. И тесто это тоже, наверное, твое, да?
2: Какая прекрасная аналогия, наверное, вы правы.
1: Наша музыкантка любит лепить пельмени. Это очень здорово, потому что, кстати, ты не пробовала лепить вот горшки, вот эти глиняные чашки?
2: Вот я, кстати, хочу этим заняться. Я недавно ходила на мастер-класс к своей подруге, которая тоже будет вести некоторую рубрику на нашем женском познавательном телеканале «Она ТВ». У нее проходил мастер-класс, как раз как мы лепили кашпо. Какие пропитки нужны для того, чтобы туда посадить растение, потому что растение, оно же нуждается в поливке и в уходе, соответственно, об этом был разговор. И кроме того, что мы занимались высадкой самого растения, мы еще и рисовали там, то есть это полная интеллектуальная и моторика была задействована.
1: Конечно, создать красоту, разрисовать ее. Какая ты талантливая, но мы сейчас поговорим еще о моде, о твоих коронах, потому что ты участница... модель. Вот такой вот у нас эфирчик получился неожиданный. Радиошок напомнил нам, что мы в радиошоке, но мы продолжаем. Давай поговорим о твоих коронах, о твоих призваниях, потому что ты не только талантливая и продюсер телеканала, о котором ты сейчас нам рассказывала, какой-то интересный женский канал, но еще обладательница корон.
2: Да.
1: Да. Расскажи, что за корона, что у тебя за красота коронная.
2: Ну, честно говоря, уже как бы нет такого счета. Для меня участие в коронах — это именно презентовать тот бренд, который готовит для тебя образ. Отшиваются платья, создаются, да, вот эти вот образы, особенные проходки. Это вот как раз-таки про модельную работу, работу над собой, насколько ты вот можешь принести то, что приготовили именно для тебя. Конечно, ну, самая моя любимая корона — это «Народная красавица», потому что я выиграла именно в народном голосовании, то есть меня выбрали не жюри. Вот, и тем самым, то есть, получив именно приз зрительских симпатий, для меня эта корона является одной из таких самых значительных. И в одном из комментариев обсуждения там, ну, делали посты с фотографиями участниц, с небольшим описанием, и кто-то написал, ну, видимо, я так поняла, что про татуировки, про мой внешний вид, что по-настоящему народная красавица.
1: С росписью, да?
2: Да.
1: То есть короны тебя сейчас не сильно так вдохновляют, да? Они были, они есть, они присутствуют. Ты считаешь себя королевой, когда надеваешь корону?
2: Я бы хотела быть как принцесса Диана, королева женских сердец.
1: А мы разбиваем сердца и слушаем самые грустные песни. Твои любимые, да?
2: Моей любимой группы.

0: модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: Дорогие друзья, наша модная передача подходит к концу. В эфире сегодня была Ева. Ева, скажи последние напутственные слова нашим слушателям, которые слушали, которые писали. Передай маме привет.
2: Я всем передаю огромный привет. Всех обнимаю. Спасибо за вопросы. Я надеюсь, что вам стал интересен мой женский познавательный телеканал Она ТВ. Я буду рада видеть вас в качестве зрителя, а также в качестве участников. Обязательно заходите в нашу группу ВКонтакте. Женский познавательный телеканал Она ТВ. Знакомьтесь с форматами, заполняйте анкету. Мы вам очень рады.
1: Спасибо, Ева, спасибо, что была с нами. Наша передача подходит к концу, и следующие фэшн-мероприятия пройдут 22 августа. Маевский Fashion Day в АТС Некрасова. В модном портале была эксперт моды Оксана Венкина, Евангелина Павлова, модель, исполнительный продюсер женского познавательного канала «Она», руководитель проекта Саша Семенов. До встречи. Пока-пока.
0: Я в шоке. Радиошок.ру.

the Radio Shock, RadioShock.ru. Blood we trust, blood we trust.

страха. Правда, вот был армейский дружок, уехал

0: Радіошок.
1: Як шок.
2: Погоди, давай начнем сначала.
0: Простые вопросы с Александрой Яковлевой.
2: Мне бы хотелось задать такой вопрос.
0: В прямом эфире Радиошок.
2: Наливайте чашечку кофе и слушайте.
0: Мы начинаем.
2: Ну что, привет всем. Сколько же дней, недель и даже месяцев я не была в прямом эфире. Я позволила себе отдохнуть. Вообще любой человек, конечно, имеет право, я считаю, особенно летом, потому что в Петербурге оно короткое, и если ты не успел отдохнуть, то все. То потом у тебя шансов уже вообще не будет. Но сегодня я здесь собралась... А потом, кстати, опять уйду в легкий рабочий отпуск. Но сегодня я собралась здесь, потому что не могла этого не сделать. Ребята классные, крутые музыканты выпустили новый альбом. И я считаю, что любая радиостанция, она вообще должна делать такие анонсы. Тем более, что группа молодежная, танцевальная, спортивная, бодрая, веселая, радостная. Вообще, короче говоря, мы говорим с вами, естественно, про хардкор. Как вы понимаете, потому что только вот этот жанр позволяет вот эти все эпитеты мне употребить сегодня, потому что если у тебя в душе хардкор, то ты молод, бодр, весел, а самое еще сегодня я, кстати, выяснила, я наблюдала за ребятами, они уже сидят в студии, на меня смотрят странными взглядами, ну, точнее, а че, что она несет, что она, про что она вообще говорит, они еще и очень нежные, я вот так вот выяснила, они вежливые, нежные и прекрасные, в общем, короче, друзья, мы с вами в прямом эфире на Радио Шок. Это музыкальная радиостанция, которая знакомит, по крайней мере, в рамках передачи «Простые вопросы», знакомит радиослушателей с новинками музыкальной сцены. И поэтому сегодня я хочу вам крайне рекомендовать ребят под названием No Deception. Это название группы, если кто не
3: всем
2: понял.
3: Всем привет.
2: Они здесь в студии, да, вот видите, вы уже их слышите. Они сейчас будут с вами здороваться, а я их представлю с большим удовольствием. Это создатель группы. Можно, Ваня, я начну с тебя, да?
4: Да,
2: потому
4: можно.
2: Что так иерархически можно, ну, субординацию-то надо соблюдать. В хардкоре есть в хардкорчик какой-то субординат? Только ближе давай.
3: Младший сержант хардкора.
2: Дисциплина, порядок, это все про хардкор.
4: Конечно, все про это дело.
2: Поэтому я начала с Ивана. Иван Анисимов, гитара и бэк. Или, Вань, надо Ивазовский говорить, как ты ВКонтакте.
4: Ну, это мой творческий псевдоним.
2: Да, посмотри, не просто так.
3: Кликуха.
2: Кликуха. Вот. Ну, не просто так. А вот, в общем, создатель группы, мы про создание группы тоже поговорим. Просто сейчас представлю участников. Олег Водников, вокал. Олег, привет.
3: Привет, я Олег Водников.
2: Да, вы поменялись как-то местами, сидели по-другому. Есть еще Клим Макаров, барабанщик, его сейчас в студии нет, но он с нами, душой.
3: Он не умер вообще.
2: Нет, он
4: на больничном.
2: Он на больничном, но он с нами. Мы желаем ему здоровья. Кстати, Александр Дмитровский, гитара и тоже бэк-вокал.
5: Здравствуйте.
2: Привет, привет, Саша. И Павел Дуров, бас, бэк и
4: создатель.
3: И создатель ВК.
6: Сейчас это нельзя. Про ВК и про.
3: Да. Не он создал ВК.
5: Всем привет.
2: В общем, собрались здесь ребята практически полным составом. И меня, знаете, что удивило сразу? Я люблю задавать вопросы не в хронологическом порядке, потому что, в общем, ну, потом отличная фамилия у вокалиста пишут сразу. Ну, вот что я могу сказать? Или вы имели в виду басиста, или бэк? Кого вы имели в виду? Напишите.
3: Нет, они имели в виду меня.
2: Они имели в виду. Хорошо. Хорошо. Почему три бэк-вокалиста?
3: Два бэк-вокалиста. Паша у нас не особо горгулит.
2: По моему списку аж целых три. Вот все сейчас сидят и думают, хардкор это про... И красоту.
4: Паша у нас тоже обязательно
2: подпевает.
3: И тут вдруг... Танцор.
2: И тут вдруг в списке три бэк-вокала. Расскажите, пожалуйста, где и почему?
3: Потому что я не увожу периодически,
2: Олег, вот так вот, да?
3: Да нет, я шучу.
2: Ну серьезно. Только ближе, Вань.
4: Хочется, чтобы какой-то был такой мощный кич в песнях. И его за счет вот такого количества бэк-вокалов мы и создаем.
2: Потому что людям, ну, как бы, не все знакомы с жанром, всем, как бы, энергетически, я уверена, что нравится, но, как бы, технику вопроса, да, как создаются хардкорные композиции, что это, на самом деле, ну, такая очень непростая задача. Вы же долго писали альбом этот, вот, который мы сегодня представляем.
4: Да, на него у нас ушло достаточное количество времени, года 4, не меньше.
2: Вот, то есть я об этом и говорю, то есть 4 года, вы выступаете это давно, группа известная достаточно в Петербурге, по крайней мере, точно в рамках хардкор-сцены. Но при этом вот 4 года пишется хардкор-альбом. Расскажите радиослушателям нюансы.
4: Но это был метод проб и ошибок. Мы хотели сначала из каких-то своих представлений сделать определенным образом аналоговое звучание, чтобы это все было модно, антуражно, винтажно.
2: А что сейчас модно в хардкоре, например, или вообще в
3: принципе? Да кто бы знал.
4: Да и моден ли он сам?
3: Если Константин Пряников это сейчас слушает, то вот...
4: Так вот, а потом...
3: Прости, то он пусть расскажет, что
2: такое модно. А кто такой Константин Пряников?
3: Наш старый друг. Привет ему.
2: Он знает, ему с такой фамилией тоже привет.
3: Да, да.
4: Просто потом мы выяснили для себя, что мало людей, которые работают с этим самым аналоговым звуком, и нам пришлось все переделывать заново, и потом еще раз заново, и потом вот только у нас получилось.
6: Это была официальная версия, она очень хорошая, я скажу правду. На самом деле лень и прокрастинация.
2: А зачем еще нужен басист в группе? Для того, чтобы потом, когда закончится эфир, ему можно было бы предъявить за все, что он сказал в эфире. Так ведь?
6: Пожалуй.
4: Но он очень высокий, более
2: мощный. До него не дотянуться.
6: Нет, я быстро бегаю.
2: Да.
4: Быстро бегаю.
2: Если серьезно, значит, первый пункт программы, вы не хотели искусственного цифрового звука, вам хотелось в старом добром аналоге записать.
4: Ну да, хотелось. Я вот всю жизнь любил олдскульный всякий трэш и панк-рок, и я знаю, на чем эти музыканты делали свою музыку, и мне хотелось, чтобы это звучало, ну, тоже примерно как-то так.
2: Получилось? Ну вот, твое мнение.
4: Оно получилось, и оно звучало, но только в той студии, где мы это записывали, а и больше нигде.
6: Я единственный, кто борюсь с этим, и хочу, чтобы все было в цифровом современном виде. Илон Маск нам подарил этот мир цифровой. Вот, а всякие лампочки, вот эти вот, значит, всякие аналоговые жужжалочки... Пусть, даже группа Металлик, хочется сказать, пусть на них играет группа... Ну, группа Металлик играет в цифру, господи!
4: Ну да, вот когда Паша пришел в группу, мы познакомились, он потихоньку продвигал правильные идеи, как нам побыстрее приблизить вот этот, наконец, долгожданный альбом, который мы рожали, вымучивали.
2: Он первый? Полноценный? Вот.
4: Полноценный, да.
2: Как он называется? Давайте пару слов. Он же везде уже на всех площадках есть, правильно? Его можно слушать.
4: Альбом называется «Выбор». Я думаю, Олег бы мог, наверное, пару слов на эту тему сказать.
2: Олег — это вокалист, Олег...
3: Олег — это я, да. Да. Всем привет.
2: Я радиослушателям, которые, может быть, нас не смотрят, а...
3: А я выбирал название альбома, я просто не помню уже.
4: Ну, по-моему, да.
2: Было несколько вариантов, Олег?
3: Да, естественно, когда вы думаете, как назвать альбом, вы такие не сразу такие «Вот это!» Нет, нет. Там, как правило, куча вариантов, и все такие «Нет, нет, не то». Вот, и я, честно, не помню, как мы выбрали название альбома. Это просто строчки из какой-то песен, вот, которая, возможно, сегодня здесь в эфире прозвучит. Вырвана из контекста строчка, из нее вырвано слово, и вот так получилось название альбома.
6: Мы пошли по алфавиту просто, там, А, абрикос.
2: Apple была занята,
6: да,
2: уже, мы
6: Б,
2: поняли.
6: Билан, В, выбор.
3: Выборг.
2: Выборг хотели, выборг, на самом
6: да,
2: деле.
6: Да, выборг.
4: А потом... Да, на самом деле очень сложно, когда 5 человек в группе играет, договориться между собой на чем-то одном, там двоим нравится, троим не нравится, и там в любой в этой комбинации. Мы ждали того момента, когда понравится всем. Ну и вот он настал.
2: Но я правильно понимаю, что хардкор — это, в общем, про трушность? Ну, изначально так было всегда, что это вот душу наизнанку, потому что и название у вас тоже соответствует трушности.
3: Я думаю, что это не совсем так.
2: Не совсем так. Да, это, ну, исправьте меня.
4: Ну, насколько мне известно, это все-таки движение, которое еще рабочие в Англии, там, как в 70-х годах, основали, скажем так.
2: Ну, рабочие это и есть, а что? Это и есть вот эта вот рабочая сила. Ну,
4: вот само понятие трушности с годами, вот как оно. Как,
2: а, что оно поменяло свой содержание.
3: Что такое трушность сейчас?
2: Ну, просто это люди, которые. За правду. Как бы хардкорщики, они говорят правду, и причем такую иногда не всегда приятную. Мне всегда так казалось. Я, конечно, в английские тексты не всегда вникала, но то, что там отечественные хардкор-группы, это в основном такая, ну, и социальная тематика, и какая-то где-то протестная, где-то быть несогласным. Где-то нет, сказать то, что другие не говорят.
6: Естественно, это, если там отбросить все хихоньки и хахоньки, естественно, это какой-то социальный протест и какая-то, можно сказать, самореализация, то есть самоутверждение в чем-то. Для меня лично это в первую очередь еще и хорошая бесплатная психологическая практика. Я прихожу и делегирую весь негатив в космос. Это прекрасно. 0 рублей 0 копеек.
4: Ну и при этом это получается честная музыка, которую мы можем и умеем хорошо делать и представляем ее слушателям.
2: То есть трушность, которую я позволяю себе использовать этот термин, потому что меня научили, я наоборот стараюсь быть молодежнее, я, поэтому для меня это сложно. Я к этим словам привыкала очень долго, а теперь ими немножко щеголяю, что я знаю, что это такое. На самом деле сейчас Ваня сказал, что это не только про тексты, это еще и музыка честная. А что такое честная музыка? Если мы не про текст, а про музыку, это что такое?
3: Честная музыка — это нормальная музыка. Любая нормальная музыка должна быть честной.
4: Не выхолощенная, как это назвать, а такая, которая бьет прямо пинком в грудь.
2: А что такое такая? Хорошо, пример, я понимаю, что нельзя про других, но в принципе, ну, мы можем же посплетничать немножко, особенно если... Что такое, вот какая музыка нечестная?
3: А корейский честная? Кей-поп.
2: А, почему? Потому что они все на пластике или...
3: Ну, потому что их много, это нечестно.
2: А, вот так вот. И поют они, и исполняют они с плейбеком.
3: Да.
6: Я думаю, что любое направление может быть честным, честно говоря, извините за тавтологию. Если ты вышел и честно все раздал, я не знаю, и после этого хочешь лечь в мавзолей и уснуть, вот, и без сил, выложился полностью и... Нигде, прежде всего, сам себе не соврал, не обманул. Я не знаю, вот это интуитивно как-то. Вот нельзя сказать, что вот это true, а это не true. Я думаю, что есть ребята в других жанрах, которые, не парламентское выражение, дадут нам всем, так сказать. И это может быть абсолютно любое направление. Да, просто хардкор, он более приближен, да, то есть здесь все как бы вот оно на поверхности. Не надо ничего искать. Вышел как это... Привет.
2: А можно сказать, что именно по музыкальному, вот как то, что пинок в грудь, что хардкор это самый такой в буквальном смысле пинок в грудь? Потому что когда стоишь около сабвуфера на концерте хардкора, то тебя физически уносит к противоположной стене. Ну, вообще звучание.
4: Я бы на таких концертах больше не за сабвуфер переживал, честно говоря, а за летающие в районе потолка ноги.
2: Это тоже. Это естественно.
3: Они в основном уносят, извините, перебил.
2: Да. Ну и музыкально даже, просто вот такой мощи именно звуковой, как на концерте у хардкорщиков, я такого не знаю больше. То есть где еще? Вот именно акустически, я даже не знаю, как это сказать.
6: Ну это не только акустически, это все вот вкупе, в совокупности. То есть это вымещение, назовем это, не знаю, позитивная агрессия. Люди приходят, полностью отпускают свои тормоза и попадает в какое-то исчадие безумия. При этом нет никакой агрессии, если кто-то там упал, его сразу поднимают, все по-доброму.
2: Но можно сравниться с хоккейным матчем, где там все об бортики со всей дури друг друга пинают, а потом вышли, такие привет, круто поиграли в хоккей.
6: Мне кажется, хоккей имеет вот самую злую составляющую, то есть нет.
2: То есть хардкор же добрее.
4: Игроки, они соперничают, а мы-то тут как бы заодно.
2: Вот, золотые слова. Я, кстати, предлагаю, во-первых, пожелание в чате. Ваня, улыбайся. А я присоединяюсь. В прямом эфире тяжело, на самом деле. Особенно, когда ты не понимаешь, что тебе сейчас вот эта вот женщина будет спрашивать. Я предлагаю послушать, наконец, что-нибудь из альбома, потому что уже давно пора. Кто у вас тут, как вы будете договариваться, что мы будем слушать? Или вы уже решили?

0: Станислав Грязин напоминает мне, чтобы я включила нормальный звук студии. Спасибо, Стасик, я так и сейчас и сделаю. Я тем, кто нас еще пока не видит, хочу напомнить, что вы можете, если вы хотите картинку и вы хотите видеть ребят, Ваня, улыбайся, это уже подтверждение того, что кто-то нас смотрит, проходите, пожалуйста, в группу «Простые вопросы» с Александрой Яковлевой ВКонтакте, просто можете набрать в поисковой строке, и там вы увидите стрим, где мы показываем вам ребят, чтобы вы убедились, что тут действительно...
1: Нет, ну у нас просто серьезный разговор, я серьезно настроен.
0: А Ваня поэтому не оправдывается, вот продолжает.
2: Улыбаешься ты на маньяка, похоже.
0: В общем, мы слушаем новый альбом группы No Deception. Кстати, пишется в одно слово. Ну, у меня, по крайней мере, выгружено в одно слово почему-то. Хотя должно быть в два. Я не знаю, может быть, это какой-то сбой компьютера, но в любом случае должно быть в два слова.
2: Нет, это сбой у Ивана было, когда он заливал.
0: Но должно быть в два слова, правильно? Я же помню, что у вас на логотипе так хитро очень написано в два слова.
1: Да, у нас на логотипе.
0: То есть, если кто-то будет искать в поиск, ну, на всяких стримингах, нужно писать в два слова. No, пробел, deception. Не в одно.
2: Или вместе. Не имеет значения. Кто как видит. Красота в глазах смотрящего.
0: Так можно не найти.
2: Это просто... Ищущий обрящет.
1: А Тёма-то нам логотип нарисовал, там все выглядит как в одно слово, без пробелов. И так.
0: То есть и так можно. Ну хорошо, в общем, мы слушаем смуту и вернемся, сразу обсудим. Все, что касается смуты, вы можете писать нам в чат ваши впечатления, а Ваня обязательно прокомментирует, ребята тоже. Поехали.

0: наливайте чашечку кофе и слушайте.
1: Простые вопросы с Александрой Яковлевой. В прямом эфире «Радио Шок».
2: Вот так вот это была смута. Ну тут как-то стало прям жарко.
3: Вот этими хрупкими руками записано.
2: Да, я поняла, что, ну, кстати, мне всегда, я, знаете, что я люблю? Я очень люблю смотреть на музыкантов, когда они слушают в прямом эфире свою музыку, потому что я понимаю, что насколько это всегда переживательно, особенно когда это такой свежий альбом, и Олег тут пел, и Паша тут практически исполнял движение группы AC/DC. Если бы ему еще... Если бы его еще поднять с дивана, то вообще...
4: По возрасту школьную форму еще надеть.
2: Ваня, в принципе, был согласен. В общем, я сначала обращусь к чату, а потом, ребята, к вам, потому что здесь есть вопрос, почему не видно ребят в видео. На самом деле, я сейчас объясню. У нас есть на сайте Радио Шок видеотрансляция, и она не пишется, и она немножко под таким углом, что ребят на диване, кроме Вани, наверное, ребят не очень...

0: очень хорошо видно, потому что камера установлена таким образом, что диван не очень попадает в кадр. Если вы хотите видеть ребят, то вам нужно зайти в контакт, набрать в поисковой строке слова «простые вопросы» с Александрой Яковлевой по-русски, попасть на страничку моей передачи, на которой мы сейчас находимся, и там на стене вы увидите видеотрансляцию. Вот, если еще раз нужно сказать инструкцию, напишите об этом, я тогда вам напишу. В любом случае, впечатление слушателей, это было хорошо. Это было хорошо. Я согласна. Вань, ты был такой задумчивый, но, в принципе, кивал головой. Вообще, расскажите, можно вас у каждого спросить, что вы чувствовали, когда вот на радио, в эфир прямой, на всю страну и, в общем, и другие страны, потому что радиошок слушают не только у нас в стране. Вы вот слышите, как звучит смута, например. Вот она по волнам пошла. Вот что вы в этот момент чувствовали?
1: Я чувствовал сырость.
0: Сырость. Олег подмок. Так бывает.
2: Такой интересный опыт.
1: Потек.
2: Волнительный.
0: Волнительный.
2: Волнительный.
0: Ваня, ну что захотелось? Какие у тебя были мысли? Ну так честно, что, блин, вот тут надо было доделать, или, в принципе, ничего нормально записали, или... А звучит круто, я давно не переслушивал.
2: На самом деле я сидел и вспоминал, как мы ее придумывали.
0: Серьезно? Да. И как?
2: Я помню, что я как раз тогда только с больницы вышел, мне гланды отрезали, пришли что-то настраивались.
0: Хорошо, что ты не поешь, сказала бы.
2: Она прям сразу получилась, вот практически такой, какая вот она примерно здесь есть.
1: Да, мы сначала припев вроде как придумали, если я не ошибаюсь.
0: А вы вместе писали припев, какой-то совместный?
1: А что, ну все происходит на репетициях, как бы, я что-нибудь придумаю, говорю, пацаны, давайте вот сейчас вот вместе вот так сделаем, а я такой продолжу, а потом вы опять-таки вместе, я опять-таки продолжу. И вот как-то
0: звучит
1: так
0: как рэпчик немножечко, так как
1: а
0: будто...
1: ты? Я просто а ты? Рэпер. Что? Что, а ты? Какой ты? Кто ты?
2: Паша вот что-то сидит, скромничает. Там в конце кусочек такой, напоминающий Slayer. Ты же предложил, как его наиболее выгодно можно записать.
3: Да, у меня есть очень хороший друг, бас-гитарист, Ваня Палочник. Он всегда говорит, ребята, про какой-нибудь... Я раньше с ним играл, он говорил, ребята, этот кусок мы дешево продаем. И вот здесь мы его подороже продали.
0: То есть ты вот мудрость эту впитал?
3: Я, конечно, да, я учусь вот как бы у сильнейших. Ваня очень хороший басист.
2: Ах.
0: Ах.
2: А я в свою очередь тоже вот.
0: Если можно было второго басиста взять. Вань, почему ты сказал, что это твоя любимая песня?
2: Ну не знаю, мне почему-то она вот прямо нравится по энергетике, по драйву. Вот припев тут такой вообще прям задорный. Олег там душу рвет.
0: Да, Олег, кстати, очень четко поет. Я вот была на концерте группы No Deception, честно признаюсь, было такое. И мне понравилось. И я... единственное, что мне было сложно иногда со сцены воспринимать текст. Я люблю послушать, в принципе, что... Вот со сцены мне было в живом исполнении было сложновато. Сейчас было
1: все
0: прекрасно. Все, было прекрасно, все слышно. Олег действительно при вот этой подаче... хардкорный такой вокальный, четко все выпивает весь текст через Е.
3: Я думаю, для такого стиля надо выпускать программки, как в театре. Поем четвертую песню.
0: Либретто. Я вообще считаю, что на концертах хардкор-групп нужно либретто, потому что я считаю, что надо подпевать.
3: Или бегущая строка.
0: Нет, потому что я считаю, что в хардкор, мало того, что там слэмятся в зале, я бы подпевала. Потому что вы тусуетесь такие на сцене, вам круто, а зритель че?
3: Саша, давай фитонем.
0: А давайте вы такие в следующий раз вы выйдете на сцену и всем таки сначала выдадите либретто и скажете, ребята, внимание.
1: Это кофе какой-то.
2: А мы вот сейчас как раз новый материал готовим, пожалуйста, на фит.
0: Да.
2: Зовем.
0: Нет, серьезно, весь зал, представляете? Представляете, как будет круто, когда вот эти ваши, сколько там, ну, сотку-то вы собираете,
3: вот
0: человек.
3: Без тебя,
0: да.
3: Без тебя.
0: И Олег будет такой говорить, а теперь хором.
1: А теперь без него.
3: А теперь только мальчики.
0: Да.
3: А теперь я хочу...
0: Ну что, Олег, давай. Мне кажется, это будет круто, потому что очень хочется всем присоединиться.
1: Я даже не знаю, что такое либретто.
0: Это надо потом загуглить отдельно.
1: Хорошо. Ну, мне кажется, это кофе какое-то.
0: Естественно. Конечно. Все, что на О заканчивается, всегда кофе.
1: Да-да-да.
0: Вопрос из чата я не могу его не задать. А Олег и Саша братья? Вопросительный знак.
1: Да, я старший брат Александра. Вот, помню, его еще совсем мальцом вот таким вот бегал. Говорит, дядя Олег. Я говорю, он, Саня, ну, брысь отсюда. Вот. Нет, мы просто оба лысые.
3: Александр, а можно я вот, я еще перед эфиром хотел, но Олег опоздал, я не успел задать этот вопрос. вот перед эфиром еще очень сильно заранее. Олег, ну, Олег как вот такой нонконформист и вот against всего мира, человек из Рыбацкого.
1: Да, да, из Рыбацкого. Вот,
3: привет всем,
0: да,
3: кто в Рыбацком слушает. Рыбацкая forever. Олег сказал, я приду на эфир и буду есть капусту. То есть это буквально его слова.
1: Я просто
3: подожди. Мне хотелось узнать, Олег, это вот что за у тебя такая философия капусты? То есть это акт гражданского неповиновения? Объясни свою капусту. Это...
1: Я просто дичайший фанат капусты. Когда я был совсем маленьким мальчиком, вот, я приезжал к бабушке в деревню, она постоянно квасила. А я в этот момент ел капусту и смотрел.
3: Олег, ну ты обещал здесь как акт гражданского неповиновения, то есть и как акт нонконформизма.
1: Ты меня в угол загоняешь.
3: Вот, и где твоя капуста? Где твой тру?
1: У меня нет капусты, я нищий.
3: Олег, я принес тебе капусту.
1: О, давай.
2: Да ладно.
1: Я так и знал, бля, круто.
0: Если вы не смотрите видеотрансляцию, то вы все потеряли.
1: А вилочку взял для меня?
0: Павел Дуров.
2: Я тоже хочу смотреть.
0: Разворачивает пакет. Олега в капусте нашли, пишут нам радиослушатели. Так, я твой рот вытирал, написано на салфетке, которую Паша дарит сейчас Олегу и принес действительно...
4: Сейчас посмотрим, что за капуста.
3: С морковью и дикой ягодой. И вот ешь, пожалуйста. И вот тебе сермяжно-пасконную ложку.
0: Деревянная ложка.
2: Наконец-то я хоть поем почему-то.
0: Капуста с клюквой.
2: Санек должен просить еще, насколько я помню.
5: Паш, большое спасибо.
0: Говорит надо в микрофон.
1: Паш, большое спасибо за капустку. Сейчас мы попробуем. Я точно скажу, что это на вкус.
3: Тебе потом еще убирать радиошок.
1: Я облился капустой. Спасибо.
3: И потом убирать здесь помещение в радиошоке.
4: Ешь громко.
1: А кто ложкой капусты? Нахрена ты ложку?
4: Ешь.
3: Как крестьянин тебе обязательно. Смотри, у него трясутся руки.
2: Вот Олег здоровый образ жизни поддерживает.
0: Вот вы слышите эти звуки, вот эти вот?
1: Это капустка. Хочешь попробовать?
3: Это очень отвратительно, но я этого хотел.
0: Понимаете, вот эти вот отношения... Наши радиослушатели сразу же понимают, какие высокие отношения у ребят внутри группы. Принес, позаботился, вспомнил, не забыл, накормил.
1: Все зря у меня капусткой-то прикормил. Окна-то закрыты.
0: Вообще, на самом деле, капустный лист, это еще все бабульки знают, от всего помогает. И то, что в хардкор-группе вот эти все традиции поддерживаются, я считаю, что это бесценно. Я же вам говорила изначально, что они нежные ребята. Вот понимаете, вот те, кто на сцене вот так вот брутально выступают, они, как правило, нежные, вежливые и очень ранимые парни.
3: Олег, 14 февраля жду от тебя валентинку.
0: Да.
3: Алаверды.
1: Ладно, будет тебе
2: валентинка. А мне подари котенка.
1: Я себе котенка подарю.
0: А все записывается, между прочим, так что вы зря думаете. Вопрос из чата. Ваня, что за футболка?
2: Это... Мой лучший друг рисовал мерч, значит, деревни, в которой у меня дом, в которой там с детства мы тусовались.
0: Лужицы, я правильно понимаю?
2: В том числе, да. И он, кстати говоря, рисовал нам еще и лого, которое на нашем альбоме прекрасно видно.
3: Иван...
2: Артем Алексеев зовут, отличный парень.
3: Иван, Александр, а можно я расскажу про это место? То есть, можно?
0: Там координаты даже есть на футболке у Ивана.
2: Надо.
3: Все дело в том, что это Ваня считает, что это место силы его, и он туда постоянно каждые выходные ездит, но это место его технично разрушает физически. То есть у него постоянно, значит, у него там дырка в ноге, в голове, он там падает с гаража. Мне кажется, если Иван продолжит ездить в Лужицы, мы скоро расстанемся с ним.
0: Нет, просто Иван наконец-то...
1: Иван останется в Лужице.
0: Потому что вы тут живете в городе и становитесь неженками, а Ваня для того, чтобы поддерживать вот этот дух хардкора, он уезжает в деревню и там немножко себя руинирует для того, чтобы как бы быть в форме. Ваня, правильно понимаю?
2: Я себя там пробую в стезе строителя.
0: Вот.
2: Что-то получается, что-то не очень.
1: Он линчует себя семихвосткой в лесу глубокой ночью.
0: И капустку-то где-то надо же квасить. Не в городе,
2: конечно,
0: же это делать. В конце-то
2: Олегу
0: концов.
2: Олегу как заквашу на зиму.
0: Да. И все это в Лужицах будет происходить.
3: Мы очень боимся. Вот это место, оно какое-то заколдованное. А Иван оттуда приезжает, как будто нахамил колдуну. То есть вот в нем какие-то эти... апертуры, не предназначенные природой.
2: Слова-то какие.
0: Да, сегодня, апертуры. В принципе, день сложных слов, но футболка классная, я полностью согласна, как и лого. Между прочим, лого, если вы не видели логотип группы No Deception, обратите на него внимание, действительно очень такой декоративный, но при этом очень в характере хардкор группа. Почему, кстати, хардкорщики всегда вот такие вот витиеватые буковки используют? Это когда началось? Я просто как-то упустила этот момент. Почему
2: да
0: так?
2: Кто ж его разберет-то?
0: Почему как, никогда не прочесть, это... что там написано?
2: Наверное, тогда, когда Biohazard затусовались с группой Onyx.
3: Нет, слушай, а в хардкоре наоборот все написано, как в газете «Правда». То есть там все... Это вот, вот эти, вот, как у Александра, паутинообразные группы.
0: Да. Простите. А хардкор это не паутинообразные?
3: Нет, нет, нет. В этой группе играет наш барабанщик. Он играет примерно в 72 группах одновременно. Вот. В том числе вот в этой паутинообразной. А в хардкоре все как в газете «Труд». Вот все вот печатно.
0: По сравнению с ними.
3: Да, лотерея состоится 12 августа в среду.
0: 1981 года.
3: От Рождества Христова.
0: Так и есть. То есть, нет, вот это, но все равно вот эта культура. Кстати, хотела у вас спросить по поводу того, как сейчас, какие тенденции, больше ли появилось ребят, кто ходит на хардкор, или это постоянно какая-то закрытая тусовка. То есть вот в эволюции, ну там, вы же уже с 19-го года группа существует.
2: Да.
0: В этом составе с 23-го года, вот тот состав, который сейчас в студии «Радио Шок». А в принципе, как, что переживает сейчас хардкор-сцена Петербурга? Вот какую вы дадите характеристику? Появляются новые группы, появляются больше зрителей, интереса становится меньше? Или вот чем живет хардкор наш?
2: Ну, лично, на мой взгляд, даже если, ну... Мы хоть и говорим про хардкор, то там тот же металл и панк-рок, они вот как-то держатся вот такими оставшимися кучками энтузиастов, которые сами там для себя стараются что-то делают. Я бы не сказал бы, что сейчас есть такая массовость, как это было бы там 20 лет назад.
0: То есть 20 лет назад было больше хардкорных групп или их больше появлялось?
2: Да было вообще,
0: движение?
2: В принципе, больше групп, тусовки были, все было, а сейчас все куда-то это подевалось.
0: То есть это не только в роке, потому что рок-музыканты все говорят, да вообще многие музыканты говорят, где зритель, где люди, которые бы ходили на концерты, в бары, куда все подевались, почему все по диванам дома, подевались по диванам, почему никто не выходит живьем на концерты, не тусуется. Но вот в хардкор, кстати, я, когда была у вас на концерте, я поняла, что, блин, круто, много народу, все такие активные. То есть вы в этом смысле и тоже чувствуете спад?
2: Просто сейчас, мне кажется, времена меняются, и молодежь уже ориентируется больше на какие-то другие вещи в жизни, чем...
0: Например?
2: Нежели походы на все эти тусовки, на концерты. Мне кажется, им просто это уже не надо и не интересно.
0: А почему? Что изменилось?
1: Да нет,
0: ЗОЖ
1: нет,
0: появился?
1: Нет, нет, нет, смотри.
2: Ну, Олег, ну как я не прав? Ну,
1: смотри, вы... есть сейчас, наоборот, движение, вот сцена, оно растет наоборот. Просто, ну... Сейчас такое время, что оно только начинает подниматься. Оно как бы осталось в подполье, то есть в андеграунде, но оно есть, оно растет, люди ходят на концерты. Им снова стало это интересно. Помню времена пандемии, когда не было вообще никаких концертов.
3: Нет, вот, но по сравнению
1: люди сголодались
3: с
1: по музыке.
3: 2000-х большой провал. Но я считаю, что это объясняется все общественной экономической формацией. То есть меняется эпоха. Был там феодализм, стал капитализм. После капитализма сейчас придет, я не знаю, какая эра... нейро какой-нибудь это...
2: Электронный.
3: Да, нейро-эра, скажем так. И за этим двигается культура, и она как бы изменяется, и это нормально. То есть вполне возможно, что такое как бы массовое проявление, как живой концерт, просто отойдет на какие-то задворки, ну, каких-то любителей. То есть такого массовой культуры не будет. Это тоже нормально. Как вот там раньше был там цирк, грубо говоря. Сейчас это какие-то штучные вещи, туда ходят, там водят детей показать. Но я не думаю, что сейчас цирк, там парад аллея, и все там пришли, повалили на премьеру. Такого нет. То же самое примерно, я думаю, что от смены общественно-экономической формации произойдет с культурой и конкретно, ну, с живыми выступлениями. И это как бы надо принять и жить с этим.
2: Ну, это я примерно про то же самое и говорю.
0: Ну, а вперед, ну, Олег оптимист.
1: Я не оптимист, я просто вижу людей, которые приходят на концерты.
0: А что за люди приходят на концерт, Олег, сейчас? Вот ты вокалист, тебе лучше всех видно. Потому что остальным надо что-то там на инструментах играть.
1: Да я как обычно наоборот скачу, как бешеный, ничего не вижу. Вот. Это вон, ребята стоят такие.
0: Стоят.
1: Внимают, что происходит. Ну, я... А какой вопрос еще раз был, извините, потерялся?
0: Ну вот ты считаешь наоборот, что сейчас все только в самом начале, в зачатке, что у тебя какой-то оптимистичный взгляд.
1: Я на это надеюсь.
2: Мне кажется, у меня есть объяснение этому феномену. Мне кажется, Олег просто...
0: Съел капусты.
2: В лоб получил в мош ногой, и у него
1: такое было не раз.
2: Теперь.
1: Нет, нет, ну ты хочешь сказать, что... Нет сейчас людей, которые ходят на концерты?
2: Да я не хочу сказать, что их нет вообще или их там мало, но их нету столько, сколько было.
1: А, в сравнении с нулевыми годами. Ну да, тут пропасть огромная, конечно. Тут...
0: Сегодня спрашивают наши радиослушатели, почему Олег перестал есть капусту?
1: Олег, я облился ей.
0: Олег, ешь капусту. Олег уже облился.
1: Если бы он принес вилку, это бы упростила задача. Вы пробовали есть капусту ложкой деревянной?
3: Ты же играешь в хардкор-группе, Олег. Где ты?
1: Я тогда руками буду есть. Я тогда тут все будет в капусте.
0: Ну, можно, можно. Сегодня капусту в Олеге найдут, пишет. Так, и стакан на столе с улицы Вязов приехал вопрос.
2: Ну, а как же, лично Фредди мне передал перед эфиром.
0: Ешь руками, пишет наш чат. Олег, вариантов нет. Все черт про капусту. Подери. Вообще, в чате сейчас пока все
1: ладно,
0: про капусту.
1: Ладно, ладно, ладно, все, он, буду есть капусту.
0: Он достает спасибо. Баночку, вы его уговорили. Но Олег, на самом деле, единственный тут оптимист, как я понимаю, а его заставляют есть капусту.
3: Вот Олег, такие... ну, просто мало лет. Как бы мы его воспитываем.
0: А вы как деды, да?
3: Да, мы как деды, да.
2: Олег, доешь ее до конца эфира обязательно.
0: А, Олег ест капусту, но говорить надо в микрофон. Я предлагаю, пока Олег ест капусту, послушать следующий трек. Вы как, согласны?
3: Конечно. Да. Александра, но ты, читая чат, не зачитывай только комплиментарные вопросы. Ты зачитывай нам и всякие как гадости тоже.
0: А я читаю, я исключительно, на самом деле, сейчас пойдут исключительно гадости. Более того, я придумываю обычно гадости в чат. Даже если их не пишут, я несколько придумываю и выдаю за надписи из чата. Я всегда так делаю.
3: Гадости-то интереснее.
0: Гадости, конечно, интереснее. Ну что мы будем слушать? Вот теперь вы выбираете.
2: А вот там вот вторая песня с замечательным названием.
0: Могилы?
2: Могилы, давайте.
0: Да, после лужицы, могилы, это все с множественным числом. Я согласна.
2: Все последовательно.
0: Да.
3: Они связаны, лужицы и могилы.
0: Слушаем могилы и потом будем обсуждать традиционно, да, так?
2: Конечно.
0: Да. Ну что, поехали. Это прямой эфир, радио «Шок», группа «No Deception», новый альбом под названием «Выбор». И мы слушаем композицию с этой, сакраментальную композицию с этого бессмертного альбома под названием «Могилы». Поехали. Поехали.

0: слушайте.
1: Простые вопросы с Александрой Яковлевой. В прямом эфире Радио Шок.
0: Видите, я задаю исключительно простые вопросы. Это и в названии передачи. Вообще, вы чувствуете, что, в общем, не только Паша очень заботливый. Чат пишет: Паша, ты очень заботливый. Я, кстати, согласна.
2: Спасибо.
0: Паша внимательный, заботливый. Всегда слушает то, что говорит. Потом обязательно это где-нибудь вспомнит.
2: Все так.
0: Поэтому надо быть начеку. Олег даже спокойно слушать не может. Да, я согласна с вами, Олег. Кстати, Олег с Пашей переглядывались как девочки во время песни в определенный момент. Я, поскольку за вами наблюдала, а я это всегда делаю, вам придется рассказать, что, почему так случилось.
2: А в песне присутствует, казалось бы, обсценная лексика, но если вам она послышалась, то это ваши инсинуации какие-то эти. Да. Все слова русские и все цензурные.
0: Да, конечно, мы так все и услышали.
2: А мы
0: все...
2: как в детском, это, как в школе на задней парте там...
0: Хи-хи-хи-хи-хи.
2: А, вот сиськи, ха-ха-ха, вот так. Мы с ним вот...
3: Если отбросить все, что сейчас сказал Паша про... Как эта лексика называется?
2: Обсценная.
3: Обсценная. Блин, сколько знаний сегодня почерпнул. То это, наверное, мой самый любимый текст, который написал Олег.
0: А это Олег написал
3: мне,
0: текст?
3: Мне он нравится прям.
4: Да, это Олег написал.
0: Олег, скажи, пожалуйста, то есть вот как ребята обычно, если ты приносишь готовый текст, часто ли бывает, что они говорят: о, круто, целиком берем? Или они начинают...
4: Вообще не так все работает. Парни пишут музло, либо в процессе появляются какие-то наработки, а потом мы уже делаем из этого, ну, допиливаю уже, когда полностью аранжировка, так сказать, готова. Либо как... Либо у нас может... У нас есть одна песня, на которую до последнего момента перед выходом альбома не было текста. Точнее, он постоянно переписывался и менялся, пока в какой-то момент мы с Ваней, грубо говоря, вдвоем не взяли и не доделали всю эту работу. То есть тут работа как и командная, так и моя личная. Но в основном, да, пишу я. Но пишу под музыку от ребят.
0: Но «Могила» — это твой...
4: Да, конечно, почти все тексты на этом альбоме мои.
0: А, кстати, пишет, что неплохо поднавалило. То есть, реально, понравилась ребятам музыка, тем, кто слушает. Я думаю, что, может быть, это как раз люди, кто уже слышали ваш альбом не первый раз, но я надеюсь, что это первый. Жалко, что не всех видно, ВК-трансляция с другого ракурса. Это я Стасу адресую вопрос. Может быть, ну, то есть мы можем перемещать камеру. У нас стоит Станислав Грязин, бессменный видеооператор. Он очень старается, чтобы всех было видно. А можно, кстати, ребят просить где-то там сесть, выгодным своим ракурсом повернуться.
4: Саня, встань.
0: Рабочей стороной. Да. Вот, ВК-трансляция... Вот, сказала я. С чего у ребят началась любовь к музыке? Это вопрос из чата. Вань.
3: У меня сосед по даче, бывший гитарист Леонида Агутина.
0: Ого!
3: И просто как-то, проходя мимо, выбрасывать мусор, я остановился послушать, что он играет. Мне так понравилось.
0: А сколько тебе было лет?
3: Слушайте, лет 12, наверное.
0: То есть ты в 12 лет впервые услышал, что вот так можно живьем играть на инструменте?
3: Да, он вышел с гитарой ко мне, что-то поиграл, играл, играл. Потом говорит: хочешь, тоже научу тебя. И нарисовал мне 5 аккордов там на бумажке, дал свою гитару. Все, я пошел штурмовать.
2: А я вот сейчас думаю, насколько глубоки лужицы.
0: Да. Но Леонид Агутин, гитарист Леонид Агутин, он играл немножко другую музыку. Почему ты именно в итоге оказался в хардкоре? Почему именно этот жанр тебя привлек?
3: Ну, я уже не буду прям всю дорогу эту рассказывать. Я так, коротенько. Я однажды случайно попал на концерт группы питерской Engage It Will и просто обалдел. Я думаю, нифига, вот это прям, я вот тоже хочу играть такую музыку, мне нравится. И вот играю.
0: А тогда тебе сколько было? Потому что важен возраст. Потому что в каком возрасте люди настолько впечатляются, что это определяет их жизненный путь?
3: Ну, не знаю, года 22, наверное.
0: Ну, то есть уже не ребенком. Это уже не прям ребенком. Такой взрослый, сознательный, да, выбор был. Круто. Ребята, к вам вопрос. Я просто не знаю, кому он был лично адресован, но я думаю, что всем интересно, как у вас складывалась карьера.
2: Карьера музыкальная?
0: Да. Вот с чего началась любовь к музыке, вопрос?
2: Давай со второго момента. Музыкальная карьера отнимает у меня кучу денег, сил и времени, и здоровья, скажем так. Но без этого нельзя. Лично я вырос в очень приличной такой строгой семьи, строгих правил. И поскольку все у нас идет из детства, наверное, это мой такой протест против вот этого уклада.
0: А дома какую музыку слушали?
2: Ну, там, Высоцкий, все такое, Битлз, значит, ну, я как бы только со знаком плюс. Но я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. Вот. И так вот все пошло. А потом мне захотелось нравиться девкам, вот это все. И...
0: А девки любят хардкорщик?
4: Так и не вышло ничего, да?
0: Уходя в сторону, то есть, когда ты хардкорщик, у тебя больше шансов?
2: Ой, к хардкору я пришел, когда мне уже стало много-много лет. И теперь я играю для души, а не для девок.
3: Не, у нас на концерты приходят, там 2-3 девочки стоят, и я бы удивился, если бы было их там много.
0: Ну, я, кстати, видела девочек у вас на концерте, между прочим.
2: Это мои.
0: Это все были...
4: Это его девки.
0: Да, это хорошо. Олег?
4: Ну, я...
0: Еще вопрос от меня, пока ты думаешь, от нормальным голосом. Я знаю, что это дурацкий вопрос, и всем девочкам хочется его задать, когда они слушают хардкор. А нормальным голосом ты петь умеешь?
4: Нет.
0: Хорошо.
4: Вообще тихо говорить не могу, я всегда кричал, и вот так и вышло. У меня любовь к тяжелой музыке лет, наверное, в 12 появилась. У меня папа что-то там более-менее иногда тяжелое слушал. Вот мама что-то там слушала и...
0: Тяжелая мама?
4: Ну, рок, ну, рок, как тяжелая. Это я, наверное, погорячился, назвав тяжелым. Вот. Ну, для 10-9-летнего мальчика это была, ну, довольно такая музыка. Вот. А потом ребята в школе там начали слушать более тяжелую музыку, там, по MTV начали гонять всякую альтернативу и прочее. Я такой, блин, хочу собрать группу. Есть у меня вот товарищ Иван Головков, мы играем с ним в моей второй команде. И мы, ну, не соврать, 12 лет я узнал, что у него есть электрогитара. И я такой, Вань, мы должны собрать группу, срочно собрать группу. Вот, и мы собрали, что-то там пилили, играли, потом музыка становится тяжелее. Кстати, привет, Вань, если ты меня
2: Ваня,
4: слышишь.
2: Ваня, привет, Ваня, крутой чувак.
3: Привет,
2: вот.
3: Ваня, да.
4: Вот, и тяжелее, потому что я как раз попал на то поколение музыки, которое... Не знаю, как назвать, тогда появился всякий A1, начали гонять тяжелую альтернативу, я начал немножко в этом... как-то вникать, углубляться, и, собственно, так я и пришел к тяжелой музыке. Это вот, если кратко там вот говорить.
3: Я один важный момент упустил. Меня
0: Давай.
3: Где-то в том возрасте еще под свое крыло Саша Ирзак в 5 углов позвал.
0: Ах, вот оно что, Саша. Мы тебе передаем большой привет, я думаю, все. Саша был здесь, в студии, вот, и я помню о вашем знакомстве, безусловно. Он тоже тебя вспоминает.
3: Да, он очень многому меня подучил.
2: А мы еще передаем Руслану привет из 5 углов. Это крутой барабанщик.
0: Вот так вот. Видите, хардкорщики какие молодцы. На самом деле, я люблю, когда музыкальные группы не конкурируют друг с другом, так что не дай бог назвать чье-то имя в прямом эфире, потому что это там, значит... А вот хардкорщиков, кстати, видите, вот такое вот братство, это приятно. Это не собой разумеется. Вот так вот. Нам пишут, Клим лучший.
4: Это правда.
3: Безусловно.
0: Альбом «Бомба».
4: Спасибо, ребят.
0: Вот. Александр самый серьезный сидит. Потому что Александру не дают микрофон. Наелся, доевшийся капусты Олег.
3: Саня что-то задумал.
0: Да. Саш, расскажи, пожалуйста, как ты... Можно я на ты, да?
5: Да, конечно.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к музыке, а то они тебе не дадут ничего сказать. А всем интересно.
5: У меня брат, он на гитаре научил играть. Говорит, типа, вот, потом слушай дэт метал, это правильное музло. И, собственно, я прямо с детства его слушаю.
0: То есть, вот как брат сказал, ты такой нормальный чувак?
5: Ну, мне понравилось,
0: чувак.
5: Я сначала испугался, потому что мне это вообще очень страшно показалось. А потом он ушел в армию. И я хотел, чтобы он, когда вернется, у него будет, ну, все, что он пропустил, я накуплю, короче, расставлю. И потом сам вообще понял, что это очень круто.
0: Какая это прекрасная
5: интересно.
0: История.
5: И с тех пор, как бы, мы вместе играем, ну, когда дома бываю.
2: Преемственность поколений.
5: Да, да, все вот так вот.
0: То есть, он до сих пор музыкант?
5: Да.
0: А в одной группе вы когда-нибудь играли вместе?
5: Нет, мы дома только играли, что-нибудь записывали. Вот, только так. Вместе не выступали.
2: Александр скромничает, можно я внесу лепту правды? У меня сегодня это. Угол правды.
5: Давай.
2: Александр на самом деле, и это без шуток, академический балалайщик.
5: Да, это правда. Ну, это было
0: вот
5: дело.
0: Вот так вот.
2: Все так.
0: Паш, спасибо тебе большое за дополнение, потому что Александр еще и скромный парень, он не только серьезный.
2: А кто тут еще расскажет вот про них?
0: Да никто. И к Александру вопрос. А мерч будет? Футболочки, кепочки? Или кому-то? Ко всем, наверное, вопрос из чата,
5: да,
0: я
5: это,
0: читаю.
5: Это, наверное, ко всем. Ну, будет, мы над этим будем
3: мы
5: работать.
3: Копим.
5: Да.
3: Мы
5: над этим работаем, да.
0: То есть вы сейчас пообещали, да?
5: Обязательно
0: поклонникам.
5: Будет.
0: Обязательно будет, да. Вот так. Пишет вам: парни, привет. Пока ноунейм, поэтому я не знаю от кого. Ну, а когда концерт будет у ребят? Шикарный вопрос, я тоже собиралась его задавать.
3: Ну, смотрите, мы планировали презентацию провести этого альбома где-нибудь, я думаю, в октябре. Если все срастется, как мы договаривались, то в октябре, я думаю.
4: То есть вы... Привет, Степа Фаустов.
0: Вы сделаете большой анонс, и вот этот вот альбом, собственно, который мы сегодня слушаем, прозвучит со сцены в мощном звуке, как положено.
3: И это-то еще и новые песни сыграем.
0: У вас
3: и...
0: есть новые песни?
3: Конечно.
0: Уже?
3: Конечно. Может быть, даже мерч успеем какой-то сделать.
0: Вот. Хорошо, я предлагаю «Ох, ничего си», говорят. И еще вопрос, который я, с вашего позволения, я его вижу. Спасибо вам большое, последний в чате, который сейчас. Я его задам ребятам после того, как мы еще одну послушаем композицию, потому что очень жалко будет не успеть, а мне хочется успеть. Вот так вот.
2: Ну, тебе хочется нравится... закончить это все?
0: Нет, нет, мне хочется послушать побольше, наоборот.
2: Я уже закончил.
0: В том числе. У нас есть «Гнет», «Щит» и «Всем вам». А давайте «Всем вам».
3: Да, давайте, отлично.
0: Да, давайте?
4: Да, да, давайте.
0: Почему он фит Никита Шум? Расскажите, как оно, что, что, что, как?
4: А это братка наш. Привет, Никитос, если ты
2: Никита,
4: это слушаешь.
2: Привет, привет, вот, дорогой.
4: Да, мы записали этот фит вместе с ним, потому что я хотел с ним фит, поэтому мы записали фит с ним.
0: Хорошо.
2: Никто не сопротивлялся, это...
3: мы
2: это,
3: все только рады.
4: Все, да, да, да, люблю тебя, братишка.
0: Вот так вот. Ну, всем вам тогда мы слушаем. Это, напоминаю вам, это прямой эфир на радио Шок, группа No Deception. Мы наслаждаемся новым альбомом «Выбор». И ваши вопросы, которые вы пишете в чат, или впечатления, я еще успею после того, как мы послушаем «Всем вам», зачитать. Поэтому пишите. У нас не так много времени, но ваши вопросы я обязательно задам. Поехали.

0: наливайте чашечку кофе и слушайте.
1: Простые вопросы с Александрой Яковлевой. В прямом эфире «Радио Шок».
0: И только на радиошок возможно такое. Я считаю, что все, что вам послышалось в этой песне, вам только послышалось. Ребята даже не переглядывались, потому что они знали, что я за ними следю. Внимательно. Лиричная песня, пишет радиослушатель, о любви.
2: Да, о любви.
3: Как иначе-то?
0: Видите, какой чуткий у вас зритель. Очень чуткий зритель. Я читаю, обещала читать вопросы, я поэтому их читаю. Вопрос от вашего слушателя. Что бесит из того, что говорят про вашу музыку? Бывает такое, что вы там... Может быть, я какой-то сегодня даже вопрос задала, который вас бесит? Какой-то...
3: На самом деле, если о нашей музыке кто-то что-то и говорит, то это уже хорошо. Неважно, бесит это или нет.
0: То есть любой пиар — это пиар?
3: Вот когда неинтересно и безразлично, вот это плохо.
0: Когда ничего не говорят, в общем, вас бесит.
3: Да.
0: Если переформулировать.
2: Ничего не бесит, вообще дзен. Абсолютно спокоен.
0: Вот.
2: Всех люблю.
0: Такой ответ. Про альбом, про следующий. Не за горами ли он? Или пока не стоит ждать? Пока отходите от этого.
3: С учетом того, сколько мы этот записывали, сколько мы каждый год его обещали, то сейчас даже не хочет заикаться.
4: Но работа уже начата.
0: Но есть же какие-то рельсы уже. Может быть, вы их как-то подсмазали и так уже понакатаны?
2: Я предлагаю парням делать не альбом,
5: а
2: кусочками.
0: Ну, все сейчас так делают. В общем, выпускают по
2: треку. Песню записали, дропнули. Три записали, три дропнули. Отлично.
5: Все можно хоть будем, по одной.
3: Не говорить гоп, пока не перепрыгнем.
2: Ну да, зарекаться не будем. А то мы знаем, кто что делал где.
0: А то, да. Потому что у нас тут и лужицы, как мы помним, и капуста, и... Есть еще дела.
2: Лужицы выглядят злее, чем вот этот. Для меня. Это пентаграмма какая-то.
3: Значит, Тёма мне рассказывал, что он делал в стилистике пива «Жигули» надпись.
2: У него получилось. Тёма, привет.
3: Я тоже считаю.
0: Не, на самом деле, вот это вот весь дизайн, который был на советском, на советских этикетках, он очень продуманный был всегда. И вот подбор шрифтов, вообще вся визуализация, она, конечно, тут вопросов нет. Что-что, а с чем, а с этим было очень хорошо. Очень хочется услышать историю про гурзуф от Ивана. Вань, только поближе к микрофону.
3: Я знаю, кто автор этого вопроса, но я думаю, что
0: мы... А это уже не важно, мы уже все хотим узнать эту историю.
3: Про гурзуф и Людку. Ну, кто знает, тот знает. Я, наверное, не буду сильно эту историю раскочегаривать.
0: Нет,
3: промолчу.
0: А придется, потому что я сейчас начну задавать вопросы. Вань, давай. Это вопрос из чата, все претензии к слушателям.
3: Ну, на самом деле, это было такое просто комичное интервью одного небезызвестного музыканта, в котором он рассказывал про гурзуф, и мы в шутку это разговорили, что я приду на радио и продублирую вот эту же историю только от своего имени.
0: А, вот так вот. То есть, знаете, но поскромничал. Вот интеллигентные люди пришли, чтобы они не говорили.
2: Он предусмотрел, просто после этой истории радио закроется.
3: Я просто не ожидал такой подставы.
0: Не, радиошоку не надо, чтобы оно закрывалось, потому что если это очень неприличная история, то, кстати, то мы можем Ваню попросить написать ее. Куда-нибудь.
3: Ну, я как-нибудь тебе пришлю просто, вот это, откуда это повелось.
0: А я смогу в чат вывесить, если что. А вот так вот.
3: На твое усмотрение.
2: На твое воспитание.
0: На мое воспитание. Вот это сложный вопрос, конечно.
3: И на твои карьерные амбиции еще заодно.
0: Вот так вот. Заодно проверим. А что, должны быть какие-то грани? Ударник топ, пишет нам.
2: 100%. Клим, дорогой, если ты когда-нибудь это посмотришь, и тебе будет не стыдно за нас, мы тебя очень любим, братиш. Ты лучший топ-барабанщик и человек, с которым я озвучиваю общее мнение.
3: А я бы про Клима что-нибудь рассказал.
2: С которым вот приятно сотрудничать всегда.
0: И тут же комментарий. Басист мудрец. Это не от меня, из чата. Я, конечно, присоединяюсь. Ребята, вы прекрасны, еще пишут. Клима, давайте, кстати, да. Клим не тривиальная личность. Человек, который работает, я так понимаю, над своей техникой практически круглосуточно. Я правильно сейчас говорю?
3: Он еще помимо этого преподает.
0: И преподает. Вот так.
3: Мы с ним случайно совершенно познакомились на репетиционной точке. Там первый состав уже практически весь разбежался. Я там такой приунывший весь был. Тут слышу, за дверью парень так классно играет и явно играет один. И так просто на шару к нему заглянули туда, типа, привет, привет, не хочешь поиграть? Он такой говорит, ну давайте поиграем, тащите сюда свои там гитары. Мы такие, хоп, а вот это энтузиазм, подход к делу, и что-то заиграли, и вот до сих пор играем. Он прямо рос такими темпами на моих глазах в технике своей, поэтому он очень крутой, упорный парень.
2: Пройдет еще немножко времени, и мы Климу вернем паспорт.
0: И выпустите его.
2: Да, наконец.
4: Он еще подъезд не докрасил.
3: И он уедет играть в Slipknot.
0: Да, ну, все на уроки к Климу. Вот так вот.
2: Обязательно,
4: Да, все приходите на уроки к Климу. Все, кто хочет научиться играть на барабанах так же круто, как Клим, приходите к нему на занятия.
0: Но только, конечно, надо написать будет в группу No Deception. Сначала подписаться, во-первых, на группу No Deception ВКонтакте. Потом Паша вам ответит, достойны вы или недостойны, потому что я так понимаю, что тут есть фильтры, ряд. Нет?
2: Нет.
0: Не до такой степени. Ну, Ваня, планирует ли Ваня лысеть, чтобы не выделяться в группе? Это вопрос из чата.
3: Ну, судя по всему, планирую, но пока еще держусь.
6: Давай к нам.
0: Для тех, кто смотрит видео...
3: Вообще, одно время, когда мы с Сашей Рзаком играли, я брился.
0: Чтобы не выделяться.
3: Я там прямо по скинхедству гонял.
0: Его голову, в смысле, имеется в виду вверх. Потому что брился, некоторые девочки могут подумать о вас. Исключительно девочки сегодня слушают, я убеждена.
2: Конечно.
0: Посмотрите только на этот, на этот видеоряд, на эту змею, которая тут во весь голень, всю голень обматывает.
2: О, я аж купола себе набил, смотри.
0: Купола набил.
2: Ленинградские купола.
0: Да. Они не всегда побрил, в смысле голову, потому что Саша Рзак лысый. Был,
3: ну,
0: когда исполнял.
3: Он же тоже скинхедство все вот это вот поддерживает.
0: Да, кстати, спасибо большое, Вань. Хотела спросить и забыла, кстати, про разницу между скинхедом и скинхедовской культурой и хардкор. Это вообще про разное?
3: Ну, я думаю, что да, это про разное немножко. Оно пересекается в себе, но в целом это две разные вещи.
0: Потому что смотришь, когда на Олега, не сказать, что он скинхед.
4: Я просто лысый.
0: Да, ну вот даже по всей картинке это не скинхед.
4: Так я
0: тема.
4: И не скинхед.
0: Вот. Но хардкорщик.
4: Я с хардкором познакомился, когда вот с Ваней познакомился. Я до этого играл всякий дедкорчик, там, не знаю, другой металл совсем. Вот. Хардкор для меня это было в новинку. Я сначала такой пришел и думаю, блин, а что все песни одинаковые?
2: Кстати, тут очень важно пометить, и без шуток, без всяких, что... И ты, Иван, об этом не сказал, а это обязательно поправка, что скинхедство ничего не имеет общего с...
3: Ну да, Паша, я так понимаю, имеет в виду политическую подноготу этого вопроса, и в этом плане мы не поддерживаем вот эти всякие правые скинхедские движения, это не про нас.
0: Я скорее о том, что скинхеды, люди знают, что это там лысые парни с высоких... Я именно визуальную часть их культуры, я и понимаю, что хардкор и скин... даже визуально это разные, правильно? Ну, визуализация.
2: Нет,
0: сама.
2: И скинхедство бывает разное. Просто такое, есть такое мнение, что скинхедство, это значит, надо идти куда-то на рынок и делать Роскомнадзор. Но изначально это не та культура. Говорю, как не скинхед.
0: Саша не спи, пишет нам в чат. Ну, имеет право человек уже, знаете, который час. Парни-красавчики, так держать. Я вообще, в принципе, полностью согласна. А какой концерт будет ближайший? Вот самый ближайший, так... это октябрьский.
3: Октябрь, да, потому что сейчас у всех еще сезон отпусков продолжается. Опять же, нам надо новый материал готовить. У нас барабанщик на больничном. Поэтому мы сейчас в таком легком перерыве, но что-то делаем, продолжаем работу.
0: Уже известна площадка?
3: Скорее всего, это будет Фишфабрик.
0: Это вот мы уже можем как-то потихонечку анонсировать, то есть чтобы все собирались.
4: Ну, я думаю, площадку анонсировать пока не стоит, все может поменяться, вот. Но то, что концерт будет, это 100%.
2: И все новости будут заранее анонсированы, сейчас, да, как бы это, делим шкуру.
0: А это будет ваш персональный концерт или, как вот часто бывает, вы там в три группы, или поскольку это презентация альбома, вы такой забабахаете сольно?
4: Нет, мы позовем друзей обязательно.
0: Тоже выступать?
4: Да, тоже выступать, конечно.
2: А, видишь, в таком жанре, как хардкор, это очень быстрая музыка, и альбом слушается за 18 минут 34 секунды. Ну, я утрирую, конечно, но примерно так.
0: На самом деле, это очень радиоформат. Я вот обратила внимание, сейчас ставишь полторы минуты, хоп, закончилось. Потому что обычно там раз, 4,5, успеваешь две песни послушать. Хардкор, альбом идеальный. Я согласна. Как человек, сидящий за радиопультом, вообще отлично.
2: Ну, вот кратко, «Сестра таланта». Раз, вот, как пел Филипп Киркоров: «Я все сказал, я... но все равно».
4: Главное все сказать за трек.
0: Я, кстати, хотела вас спросить, но не знаю, уже, наверное, я не успею. Хотела вам задать вопрос у каждого из вас, какой у вас любимый поп-исполнитель или исполнительница именно в поп-жанре? Потому что это всегда безумно интересно.
4: Я обожаю Pink.
0: Pink, во.
2: Я обожаю Стаса Пьеху, это true чувак.
0: Так.
2: Раздает, как батя.
6: Леди Гага.
0: Вань.
3: Ну, я так навскидку скажу, наверное, что это Элтон Джон.
0: Вот так. Ну, смотрите.
3: Не, я серьезно, мне
0: очень
3: серьезно. Нравится.
0: Не, ну, а кто повел? Элтон Джон шикарный чувак. Вот, посмотрите, вроде как задаешь какой-то такой вопрос, который... А они готовы. То есть, а они готовы. Ну. Молодцы. Что, я согласна. В общем, общее впечатление чата и меня — красавчики. Вот так вот я бы
4: спасибо
0: хотела.
4: Вам,
6: спасибо
4: вам,
6: спасибо. Спасибо.
0: И несмотря на то, что Олег капусту не съел, но у нас же студия закрыта.
4: Да много
0: поэтому,
4: ее.
0: Поэтому пока...
2: Я же как мама заверну ему с собой.
0: А Паша, да, Паша завернет и ложечку подарил. Все, все нормально. Крутые дядьки, спасибо. Спасибо вам, друзья. Спасибо, дорогой чат. Спасибо всем, кто писал нам сегодня вопросы. Я еще, естественно, поставлю композицию. Но надо выбрать. Либо щит, либо гнет. Это сложный выбор.
3: Гнет.
0: Ну, Паша сказал, гнет, можно, да, Ваня?
4: Определенно, давайте, это должен,
0: да,
4: гнет.
0: Гнет. Мы, это была группа No Deception, и она есть, она была, есть и будет, и в октябре ждите концерт. Я надеюсь, вам понравился эфир, потому что сегодня было, мне кажется, очень весело, и особенно, главное нужно было смотреть, и если вы были с нами, то, значит, вам точно...
2: Спасибо большое всем.
4: Спасибо, ребят,
6: спасибо.
4: Всем.
6: Спасибо.
0: Спасибо, и мы слушаем гнет, напоминаю вам, это альбом «Выбор», это No Deception, и приходите, пожалуйста, на концерт и слушайте хардкор, и будет вам металл, правда, и вообще все. И плюс карме, как сейчас говорят девочки, а нас, конечно же, слушают преимущественно девочки. Пока, друзья, я с вами прощаюсь до начала сентября, потому что я уезжаю в рабочую поездку, важную, и вернусь в начале сентября. Если все пройдет удачно, обязательно скажу об этом пару слов. Следите, пожалуйста, за анонсами. Пока!

на 101-м этаже. Я в удобном положе, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви.

за это благодарен, я ему за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать, отправляюсь ночью спать.

0: сдержанной, чтобы справиться с ней. Нет ничего тяжелее.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

дорогам я и так растратил очень много самого себя. По бессмысленным словам, по холодным сердцам, по пустым головам тех, что делали вид, что идут со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом. Тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

доносит, я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

0: Где новая музыка, там шок. Там шок.
1: Мой взгляд прикован.

можно встать.